твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе к прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: года.
1: Здоровое питание – это основа долголетия. Однако мы часто нарушаем правила и выбираем менее полезные продукты, которые вредят здоровью. Почему так происходит, рассказали столичные медики. Они провели серию экспериментов на добровольцах, чтобы выяснить, почему мы выбираем между вкусом и пользой. В эксперименте со сладкой газировкой оказалось, когда люди видят бренд и знают, что напиток содержит сахар, тяга к сладкому побеждает. Они не только выше оценивают вкус, но и готовы платить больше. Ну а те, кто следит за питанием, тоже включают внутренний контроль. Но только на уровне мозговой активности, а не в цене. В реальности же связь с заботой о здоровье исчезает, когда мы видим упаковку. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на Радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе Радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Холодный душ позволяет повысить уровень бодрости и улучшает самочувствие в течение дня. Как отмечают испанские медики, прохладный душ сразу после пробуждения помогает организму быстрее включиться в активный режим, поскольку холод стимулирует кровообращение и укрепляет иммунную систему, а также дает мощный заряд бодрости. А вот отказ от еды минимум за 3 часа до сна помогает организму переходить с процесса пищеварения на восстановление, что улучшает качество сна, а также влияет на самочувствие и работоспособность днем. Помимо этого, соблюдение подобного режима позволяет поддерживать нормальный вес. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит-ФМ.
1: Хит-ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: существует мнение, что противоположности притягиваются. Однако, как недавно выяснили ученые из Европы, оно не совсем вяжется с наукой и реальностью. Они провели онлайн-опрос людей, состоящих в парах, которых просили оценить себя и своих партнеров по важным характеристикам. От социального класса до политических взглядов и возраста. Выяснилось, что счастье в паре не зависит от того, насколько вы разные. Зато среди важных факторов гармонии в отношениях оказались доброта и физическая привлекательность. Возможно, здесь также работает один из базовых жизненных принципов – не переусердствовать, в том числе и в разности типажей. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: отличный день, чтобы стать богаче. Особенно, если это лайтовый понедельник на радио Хит FM. Каждый понедельник с утра и до самого вечера ведущие радио Хит FM разыгрывают много реальных денег. Лайтовые деньги в лайтовый понедельник. Только на радио Хит FM. Подробнее на hitfm.ru.
1: Реклама.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
6: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: 0-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
2: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Окружающая среда.
1: Пока одни ученые призывают к грамотному потреблению продуктов питания, чтобы отсрочить глобальное потепление на планете, тем временем другие эксперты напоминают, почему не стоит смывать еду в канализацию. Российские ученые отметили, что канализационная система рассчитана исключительно на транспортировку жидких отходов и воды. И попадание в нее любых посторонних предметов, особенно органики, нарушает ее работу, приводит к дорогостоящим авариям и наносит экологический ущерб. Главная опасность кроется в жирах. Когда вы сливаете в унитаз или раковину жир от жарки мяса или масла, жидкими они остаются лишь на пути к трубам. Однако в канализации жир застывает и оседает на стенках труб, и как итог это приводит к сильным засорам. Так что если вы не знаете, как помочь планете и с чего начать, то откажитесь от одной бытовой привычки, которая позволит сэкономить ваш бюджет. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Мадонна и Мартин Гаррикс. Бизар.
1: Второе место.
2: Диджей Коджа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико.
1: Первое место.
2: Шакира и Берна Бой. Дай-дай.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будете Айлиш» на радио Хит-ФМ и лайтовый понедельник.
1: Он наступил наконец-таки после горячих выходных. У всех карманы пусты. Нужно срочно их пополнить, чем-нибудь наполнить, лучше деньгами.
0: Определенно, да.
1: Да, с утра до самого вечера мы разыгрываем деньги. 3000 рублей сейчас здесь на кону. И эти деньги достанутся тому, кто отправит нам кодовое слово «Мессенджер Макс» по номеру +7 925 007 1074 +7 925 007 1074. Окажется 28-м по счету. Сегодня 28 сентября.
0: Какие страшные цифры.
1: Ой, не говори, ты так будешь до Нового года говорить?
0: Я буду, нет, до 1 июня буду так говорить.
1: Да, да, следующего года.
0: Ну, кстати, нет, ты права, до Нового года, да.
1: А потом можно уже и надеяться на лето. Смотри, я бы узнала, что сегодня отмечается праздник День банного веника.
0: Банного веника?
1: Да-да-да, честно, я обожаю баньку, поэтому предлагаю как раз и кодовое слово связать с этим мероприятием.
0: Я даже не слово предлагаю. Знаешь, я предлагаю словосочетание.
1: Давай.
0: Иди в баню.
1: Спасибо. Подожди, 3 часа эфира, а потом можно.
0: Итак, и пароль «Иди в баню». На старт, внимание, марш.
2: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит-ФМ.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДПМ.
1: 7.07 в Москве. Продолжаем лайтовый понедельник. День начался правильно с денежных поступлений.
2: Я даже больше скажу. Весь день, с утра и до самого вечера в эфире радио Хит ФМ разыгрываются деньги. И прямо сейчас настал момент разыграть очередные 3000 рублей. Что надо было сделать? Надо было отправить нам пароль. Озвучал он так. Иди в баню с утра пораньше. Вообще самое то.
1: Да почему бы и нет? Она еще теплая.
2: Вообще, да, согласен. Вот. Иди в баню, почему пароль был. И надо было оказаться 28-м по счету. Тоже 28. Восьмое число на календаре. Итак, are you ready, как говорится? Победителем этого раунда становится Юрия, город Залари. Юль, привет.
1: Привет.
3: Добрый день.
2: Юленька, скажи, пожалуйста, как давно ты посещала сия заведение? Я имею в виду не город Залари, а баню.
3: Буквально недельки две назад.
2: Недельки две. Прекрасно. А вень, вот это. Ну, смотри, у меня просто диссонанс, потому что я никогда не был в бане, где вот там лупят веником и такие еще выходят, и думаю, ноги отнимаются, и ты думаешь, какой кайф.
1: О, нет, такого ты многое не было. Потерял.
2: Ты была вот в такой бане, или ты просто там пришла, помылась и уехала?
3: Дело в том, что у нас есть своя баня, и мы можем себе позволить и попариться, и в снег зимой прыгнуть после бани, и отморозить себе все, что можно, и распарить все, что нельзя.
2: Ты представляешь,
1: звучит?
2: Уровень, насколько она богачка. У нее даже собственная зима есть, чтобы все отморозить.
1: Вот именно. И потом согреться.
2: И согреться,
1: и собственное лето получается.
2: Юль, ну а сейчас ты в бане или где?
3: Конечно, нет.
2: Конечно, нет.
1: Я бы сейчас удивилась. Конечно, да.
2: Ладно, что вокруг тебя? Опиши, пожалуйста, местность.
3: Я сейчас на обеденном перерыве. У нас красивая, прекрасная осень.
2: А что у нас на... Это меня сейчас меньше волнует. Что у нас на обед? Вот это меня больше волнует.
3: На обед у нас куриный суп, и я готовлю сейчас томатный сок.
2: А, вау! Сок, неожиданно.
1: Я думаю, что вот после этого звука можно будет еще что-нибудь добавить в меню.
2: 3000 рублей отправились тебе и твоим кулинарным способностям. Передавай приветы.
3: Большой привет моей семье, моему супругу, моим деткам. И еще хотелось бы поздравить сегодня свою племяшку Сонечку с днем рождения. Ей сегодня 8 лет.
2: Сонечка, hello, Сонечка, с днем рождения. У тети есть деньги теперь.
1: Тете можно в гости.
2: Тете можно в гости, да. Ребят, продолжаем разыгрывать деньги с утра и до самого вечера. Это называется лайтовый понедельник. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Ну а подробности по традиции ищите на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Реклама.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
7: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
0: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: ТБанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АОТБанк 0+.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Двигай Лопес. Двигай Лопес. Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 15 минут в Москве. Вы говорите физкульт, мы говорим абонент временно недоступен.
2: Да, мы дозвонимся до вас, потому что мы знаем ваш второй номер. Да, у нас зарядка по плаванию, королевская охота, так называется упражнение. В руки берем бодибар, это прям вот как раз будет наше оружие, скажем так, спортивное. Держим его в правой руке, далее делаем выпад назад той же ногой. Сгибаем об колено, пока в обоих суставах не образуется угол. И колен сзади ноги почти касается пола.
1: Не образуется скрежет.
2: И делаем выпад, поднимаем руку вверх, как будто бы вот мы сейчас будем вот это копье метать куда-то очень далеко.
1: Ну, вообще выглядит примерно, знаешь, вот эта морская фигура на месте замри, и вот так вот, и ты больше на статую будешь в пионерском лагере, похоже, с горном.
2: Но лучше повторять все-таки это движение, чтобы был эффект, и тело чувствовало себя хорошо.
1: Заходите в мессенджер Макс, там есть группа Hit FM, можно посмотреть видео, как делать это упражнение, ну или в группе Hit FM ВКонтакте. Ну, а если вам еще и музыка, видите ли, понадобилась соответствующая, вдруг, смотрите, какие фифы, то, конечно, не вопрос, ребята. У нас есть онлайн-радиостанция для таких целей. Вот онлайн-радиостанция Двига Лопс, она создана для тренировок. То есть включаете музыку и тренируйтесь. Качество гарантируем. Там самые крутые треки. И, кстати, один из них называется Changes. И мы прямо сейчас предлагаем вам его послушать. И даже, знаете, вот я вам скажу так. От этого трека какой вайб? Вот если вы даже ленитесь заниматься, вы сейчас будете тренироваться.
2: Зарядка начинается.
0: Двигай Лопес на Хит FM.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах лайтовый понедельник плюс 13, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают до 17 градусов тепла. Тоже облачная погода. Вечером ожидается плюс 12 и без осадков.
2: Реклама. В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в

0: Застройщик группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. До 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРМ 111-774-668-98-40, 0+.
6: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
7: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИТФМ.
1: 7 часов 26 минут в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Дитя лишь» на радио Хит ФМ. И лайтовый понедельник с утра и до самого вечера мы в эфире разыгрываем деньги.
2: И сейчас снова 3000 рублей. Отсчитай. На стол положила.
1: Да.
2: Давай про себя. Эти деньги достанутся тому, кто прямо сейчас по нашему
1: мелочи
2: сигналу...
1: Мелочи вам отсчитать или
2: да,
1: как?
2: Да, именно. Отправит кодовое слово.
1: Рублевыми подойдет?
2: Да, или пароль.
1: Кулечек можно сложить?
2: Да. В личные сообщения мессенджера. Макс на номер +7 925 007 974.
1: Сережки вот есть чьи-то подойдут.
2: Это мы таким образом пытаемся людей как-то отвлечь.
1: Ладно, давай, все, серьезно, давай еще раз произнеси номер.
2: 3000 рублей тому, кто по нашему сигналу кодовое слово отправит личные сообщения в мессенджер Макс. Запоминайте наизусть, должны знать уже. +7 925 007 174. +7 925 007 174. И еще важно оказаться 28-м по счету. Счета сегодня 28 сентября. Ну, тут, конечно, праздников на выбор, которые мы обязаны отметить, очень много. Например, Всемирный день новостей.
1: Так.
2: Мы, как люди, рассказывающие вам самые веселые новости на планете.
1: Вообще-то да, наша концепция это то, чтобы вы улыбались и хорошие новости друг другу передавали.
2: Мы должны обязательно это все всегда отмечать. Новости, как мы назовем наши новости?
1: А ты хочешь по этому празднику? Я думал, ты еще какие-то праздники расскажешь.
2: Да. Ну, давай представь, вот наши вот именно новости, которые мы рассказываем, как бы ты их назвал? Бла-бла новости.
1: Да ну какой бла-бла? Просто лента новостей.
2: Ну как-то не лента новостей, это не про то.
1: Давай так, новостюньки.
2: Давай.
1: Новостюньки пароль у нас. На старт, внимание, марш.
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИТФМ.
1: 7.33. В Москве у нас продолжаются лайтовые деньги с утра до самого вечера. Мы разыгрываем финансы, делаем вас богаче и счастливее.
2: Что надо сделать, чтобы забрать эти 3000 рублей? Надо было отправить пароль новостюньки нам в мессенджер Макс и оказаться 28-м по счету, потому что 28 сентября на календаре. И победителем этого раунда становится житель Камчатки, село Мильково. Это Артем. Артем, привет.
1: Привет, как ты это сделал?
3: Привет, случайно.
1: Руки писали, я был не в курсе.
2: А я думал, ты как он там оказался. Вот. Так, Артем Артемович Артемов, давай-ка расскажи мне, пожалуйста, утро у тебя, ритуал, что ты сделал, как ты выиграл эти деньги, мы все хотим.
3: Ну, утро у меня уже давно прошло, у нас уже как бы вечер, у нас все-таки разница большая.
1: Приветики,
3: ну, что, да. Кофе хорошенько попил, настроение прекрасное, солнце светит.
1: Знаешь, когда у тебя вечер, а в Москве только утро, ты кофе хорошо попил.
2: Не, подожди, у меня сейчас... Мне мозг взорвался сейчас окончательно.
1: Ты что, забыл?
2: Не, ну на Камчатке я вспомнил, что на Камчатке, да, другой часовой пояс. Но не до такой же степени, что ты на вечер кофе себе делаешь с нашего утра. А это, знаешь, просто у Артема тоже диссонанс. Он вроде слушает утреннее шоу, а уже вечер как бы. А вечернее шоу, когда идет, у него утро. Он такой, так, сделаю кофе, где-то пригодится. Ладно. Тем, давай, раз, два, три, лови 3000 рублей, отправляю тебе на счет. Поздравляем.
3: Неожиданно.
2: Не, действительно.
1: Спасибо. Давай, а ты думал, мы тебе барабанили?

0: Борисок отсыпем, что ли?
1: Жене цветы, детям мороженое.
2: Вот это правильно.
0: А Тёме кофе.
2: И приветы, правильно?
1: Привет? Ну, привет всем. Желаю, чтобы у всех были только хорошие новостюньки.
2: Спасибо большое.
0: Артём, вот знаешь, я же говорю, имя, оно о многом говорит. Артём, как все Артёмы, веселый, радостный человек.
2: Потому что это передается по имени.
0: Естественно, конечно, смотри, заразили человека хорошим настроением, а он всю страну. Ребят, продолжаем разыгрывать деньги. Это называется лайтовый понедельник. С утра и до самого вечера в эфире радио Хит ФМ мы сорим денежкой. Вот, совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Ну а подробности на сайте hitfm.ru.
3: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО Альфа-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
13: В ленте.
14: Пароль ВТБ для бизнеса.
15: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
16: А второе?
15: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
10: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
17: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
18: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Билли Айлиш на радио Hit FM.
1: 7.45 в Москве. Всем приветики.
2: Фейковые свадьбы набирают обороты в России. Вот так вот. На фейк-свадьбе все как по-настоящему. Жених, невеста, тамада, конкурсы, да, вот танцы, даже свадебный торт есть. Вот. Вход на модную тусовку платный. От 4 до 6 тысяч рублей. А еще каждый из гостей может выбрать свою роль. От друга жениха до бабушки невесты.
1: Ничего себе. А это все в нашей стране?
2: Да, это в России. Я же говорю, в России набирают.
1: Потом ты так аккуратно не называешь конкретную локацию.
2: Я подумал, это же гениально.
1: Ты а то же все придут.
2: Я заношу 6 тысяч рублей. Говорю, значит, смотри. Смотрите, кем я буду? Я бы, знаешь, кем был? Даже незнакомые мне все люди. Но они бы все, даже вот на этапе просто уже выбирая и выбирая свою роль, они бы говорили, давай только не как в прошлый раз, вот так, чтобы на свадьбу. А еще вот этот был
1: мне
2: бы...
1: Мне кажется, ты идеальный тесть на
2: вот,
1: свадьбе.
2: Вот, вот этот. Да. Знаешь, какой тесть? Это тесть, который вот не дает тост сказать никому. Когда выходит человек, говорит, так, ну, хочется выпить за жениха и невесту. И он такой, ну, не невеста, краса, кайф, вслух. Он говорит, желаем вам счастья, денег побольше. Деньги нынче нужны
1: или
2: обязательно.
1: Ты знаешь, ты будешь этим человеком, который часто кричит горько.
2: Вот, бесконечно. Знаешь, это тот этап, когда даже невеста говорит, еще раз скажешь горько, я тебе язык пришью к небу. Вот так вот из этой серии. Ну, в общем, вот такая история.
1: Интересная штука.
2: Я просто подумал, а в чем прикол вот этого вечеринки? Ну, если не наши разгоны сейчас, она же будет скучной.
1: Я думаю, что это больше просто как вариант костюмированной вечеринки, знаешь. А вот как вам такая идея?
2: Ну, в принципе, да.
1: Не, ну смотри, мы вырастаем, да? Так. Все уже вышли замуж, женились. Ну, многие, большинство из наших знакомых. А нам так хочется побывать на этом празднике жизни снова.
2: Ну, так давайте сделаем...
1: Подождешь, пока дети-то выйдут замуж.
2: Сделаем,
1: тоже долго.
2: Сделаем пожелутренники.
1: Пожелутренники?
2: Пожелутренники. Ну, типа, есть же утренники для детей, а мы пожелутренники для пожилых тогда сделаем, почему нет? Ивент-агентство Адам Вытережковый, пожелутренники по желанию.
1: Звучит как что-то. Знаешь, про поджелудочную железу.
2: Ивент-агентство Адам Вытережковый, фейковые свадьбы, пожелутренники. Нет, поджелутренники это в другом.

0: 8 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит FM. Здесь Адамов и Терешкова. И лайтовый понедельник. Это значит, что с утра и до самого вечера мы будем разыгрывать денежки.
1: Денежки. У нас есть 3000 рублей на кону и достанутся эти красивые, замечательные цифры тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово или пароль в мессенджер «Макс Хит FM» на номер +7 925 007 1074 +7 925 007 1074 окажется 28-м по счету. Сегодня 28 сентября. Сегодня 28. А вот пару дней назад замечательный, великий актер Олег Басилашвили отмечал день рождения. Я сразу же вспомнила фильм с ним. Ну, не то, что это единственный фильм, который я помню. Но я помню, каким он был в «Матери и Маргарите». Поэтому я предлагаю вот как раз такой и пароль. Вот «Мастер и Маргарита».
0: Прекрасно.
1: Как тебе?
0: Мне очень нравится. Давайте.
1: Давай.
0: На старт, внимание, марш!
2: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио «Хит FM».

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДПМ.
1: 8.08 в Москве. Всем доброе, бодрое утро.
2: Лайтовый понедельник в самом разгаре. С утра и до самого вечера разыгрываем деньги. Сейчас настал момент разыграть очередные 3000 рублей. Что же надо было сделать? Надо было отправить пароль мастера Маргарита нам в мессенджер Макс и оказаться 28-м по счету.
1: Именно, все точно. И кто же победил?
2: Победителем становится Елена, город Самара. Леночка, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Так, Лен, скажи, пожалуйста, мастер Маргарита для тебя это что-то или это просто?
1: Это просто имена.
3: Для меня это просто.
2: Не читала, да?
3: Нет.
2: А фильм смотрела?
3: Даже фильм не смотрела.
2: Даже фильм не смотрела. Очень рекомендую. Олег Басилашвили прекрасен там просто.
1: Он прекрасен, да.
2: В принципе, там все актеры прекрасны.
1: Но саму историю я терпеть не могу, честно.
2: О, ты смотрите.
1: Да.
2: Так, значит, смотри, Лен, берешь Терешкову и идете изучать нормальные книги.
1: Не надо.
2: Потом вместе придете, я проверю.
1: Слушай, вообще-то я изучала.
2: Так вот, да и вообще, кстати, любитель фэнтези, чтобы не любил мастер
1: Маргарита. Ну вот не нравится мне, вот не могу вообще. Нас... Много раз пробовала и читать, и смотреть, и все.
2: У нас тут Елена есть еще.
1: Еленочка. Леночка, а, ты тут еще?
2: Да, представляю.
1: Ладно, Лен, ну, открывай окна, это все тебе.
2: 3000 рублей летит тебе на счет прямо сейчас, пожалуйста.
1: Поздравляем.
2: Передавай привет.
3: Ура, спасибо. Передаю привет своей семье, мужу, дочке, коллегам, ну и всем прекрасного дня.
2: А мы тебе, в свою очередь, за отличное настроение желаем тебе лайтового понедельника.
1: Да. Вот.
2: И вообще каждому, кто сейчас слушает утреннее шоу «Дитя лишь», мы вам всем желаем лайтового понедельника. Вот так мы разыгрываем деньги. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Подробности на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио «Хит ФМ». Реклама.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и TechnoPlus. Беспроводная зарядка в Premium и TechnoPlus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в TechnoPlus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными эко-привычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8 499 579 7799.

0: Рекомендации для твоей жизни.
1: 8:16 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM.
2: Вот сейчас наткнулся на очень интересную статью. Значит, в сети разобрали, как выглядят осенние посты в зависимости от возраста в соцсетях. Вот смотри, зумеры, они вообще такие, знаешь, немножечко ленивые. Они больше мемчик какой-нибудь залетели, листочек клёна с надписью «Мой мут».
1: Ага, то есть, ну, они не хотят вот не, себя
2: шпилить. Без красивых эмодзи, вот это. Не, ну, может быть, и хотят, но просто такой вот.
1: Они ленивые, ты говоришь.
2: Осенью хочется так. Ну, это зумеры. Миллениалы. Тут фокус на эстетику, конечно. В центре обязательно указать геолокацию. Это же важно, что он наконец-то в ресторане, вот. И добавить тематические эмодзи. То есть, там, смайлик какой-нибудь.
1: My vibe.
2: Да.
1: Атмосфера,
2: да. И заведение какое-нибудь.
1: Да-да-да.
2: Ну, вот. Бумеры. Вот. Тут креатив на максималках, конечно. Ага. Добавляют все, что душе угодно. Песни, цитаты. Как твои соцсети прям описываются.
1: И ссылки еще.
2: Цитаты, хэштеги. Своя фотография обязательно вот эта.
1: Я
2: вот.
1: Вообще-то миллениал.
2: Одним словом, они кайфуют, понимаешь? И все очень душевно, вот, миллениал. Вот, бумер ты, вот сейчас что ты делал?
1: Да подожди, я, может быть...
2: Сейчас танцевала на стуле.
1: Я бумер в душе.
2: Ты танцевала на стуле перед камерой.
1: Так, ладно.
2: А что у тебя был за фильтр? Все, вот они, пришли годы. Теперь черно-белый фильтр уже, все, цветные уже не работают.
1: Не, мне просто нравится черно-белый.
2: Ну, в общем, вот так вот ведут соцсети люди осенью. На самом деле, есть доля правды в этом. Ты, конечно, хочешь осенью выложить кленовый листочек, написать «Мой мут».
1: Да-да-да, вот. Но
2: получается
1: делаешь.
2: «Мой вайп». Вот. И сразу ты палишься с возрастом. В общем, ребят, на самом деле, шутки шутками. Ведите соцсети так, как вам нравится. А сейчас еще и самая красивая пора, я считаю. Поэтому давайте завалим соцсети красивыми постами с природой и хорошим настроением.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах лайтовый понедельник, плюс 13, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают до 17 градусов тепла, а будет облачно, без осадков. Вечером также ожидается где-то плюс 12.
2: Реклама. Никуда не спешить, успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится. И жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Экселент. Итальянскую фриттату, маффин с мордоделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741.
5: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро «Солнцево». Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

0: в лайтовый понедельник на радио ИТФМ.
1: 8:27 в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будет идеальность» на радио Хит ФМ. И лайтовый понедельник. День, когда мы с утра и до самого вечера в эфире радио Хит ФМ разыгрываем деньги.
2: Смотри, я рифму придумала. 8-8. Деньги у нас есть, мы их не просим.
1: 8-8. Есть, попросим. 8-20. А если есть, попросим, то у нас есть деньги.
2: То у нас осень. Дорогие друзья, да, мы продолжаем разыгрывать деньги. 3000 рублей достанутся тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личное сообщение в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. +7 925 007 1074. Окажется 28-м по счету. Сегодня 28 сентября.
1: Да, между прочим,
2: замечательный день.
1: Смотрели дни рождения сегодня Стережковой, точнее сейчас, и поняли, что сегодня ведь день рождения Ломбарда. 408 лет ему исполняется.
2: Место, куда я, кстати, ни разу не заходила, но уважаю. Это я место всегда, когда прохожу рядом, смотрю с уважением.
1: Я заходил, кстати, очень любопытные витрины там, я тебе хочу сказать.
2: Серьезно?
1: Нет, правда, очень интересное место. Ну, вот.
2: Мне кажется, там что-то интересное ретро можно взять.
1: Ретро нет, поверь.
2: Там нет ретро?
1: Туда несут все, что только можно нести.
2: Я думал, там какой-нибудь сундук 19 века.
1: Ты себе ломбард так представляешь, да? Типа ты заходишь, а там такие резные какие-то ложки.
2: А там вот этот шкаф-купе.
1: Вот эта супница.
2: Стенка, которая...
1: Да там прям... Не, ну не до такой степени. Там планшеты, телефоны.
2: Да, так?
1: Бэушное все, да. Газонокосилка, вот это вот. Кот.
2: Кот? Кот на крыше.
1: Да. Ну, в общем, день рождения ломбарды. И пароль я предлагаю сделать такой. Я тебя сдам.
2: Как вариант.
1: Вот.
2: Хорошая такая манипуляция.
1: Хорошая манипуляция. Рядом с домом ломбард. Да, я тебя сдам. Я тебя сдам. Пароль. Отправляйте его в мессенджер Макс по номеру 8-925-007-1074. Нужно, напомню, оказаться 28-м по счету. Удачи.
0: Лайтовый понедельник.

0: 8.34 уже в Москве. Лайтовые деньги с утра до самого вечера просто отправляются на скоростном поезде к вам.
1: Да, прям к вам в кошельки, в карманы, вот так вот на счет. И прямо сейчас разыграем очередные 3000 рублей. Что надо было сделать? Надо было отправить пароль. Я тебя сдам.
0: В честь дня рождения Ломбарда.
1: Да, надо пояснять, почему такой пароль.
0: Да,
1: в честь дня рождения Ломбарда, да. Вот, и оказаться 28-м по счету, потому что тоже тут надо объяснять, потому что 28-е число на календаре, так или иначе. И победителем этого раунда становится жительница города Рязани Ирина. Ирен, привет.
0: Привет.
2: Привет, привет.
1: Ирочка, скажи, пожалуйста, приходилось ли тебе посещать сие заведение под названием Ломбард?
2: Ну, один раз пришлось. Были трудные времена.
0: И как оно?
1: Ну, трудные времена, как.
0: Ну, подожди. Может быть, человек туда с улыбкой забирать приходил.
1: А да, кстати, ты забрала?
2: Нет.
1: А, вы купили, да, то, что ты, скажем, принесла. Ну, бывает такое, да. Осадочек остался у человека.
0: Я понимаю, да.
1: Этот человек с улыбкой, который купил, там ушел оттуда только. Ладно, ничего страшного. Я искренне тебе желаю, чтобы таких времен больше не было. Вот. А они уже, в принципе, позади, потому что смотри вдаль. Вот они. Летят наши финансовые аисты с 3000 рублей.
2: Здорово.
1: Лови. Мы тебя поздравляем. Денежки отправились тебе прямо сейчас на счет. Передавай привет.
2: Я хочу передать привет своему любимому сыночку Арсению. Я его очень сильно люблю. Учись, старайся и радуй родителей.
1: Прекрасно.
0: Ну, Арсений. Вот это правильно, Арсений. Ну как,
1: да, соберись.
0: Порадуй мамочку.
1: Вот, ну мы тебе, в свою очередь, Ир, желаем лайтового понедельника, чтобы у тебя день прошел вот так же на позитиве, с улыбкой, и все было прекрасно. Ребята, лайтовый понедельник продолжается, напоминаю, с утра и до самого вечера. В эфире радио HIT-FM разыгрываются денежки, ну а подробности ищите на сайте hitfm.ru.
3: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио HIT-FM.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
1: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: После 40 жизнь только начинается.
7: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
4: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь

0: Сохраним лес. Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер Национальные проекты России. 12+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Радио Хит ФМ.
1: 8:46 в Москве. Всем доброе утро.
2: Всем доброе утро. Значит, смотрите, поскольку у нас лайтовый понедельник, то и новости, соответственно, тоже так или иначе вокруг финансов.
1: Около денежные.
2: Да, в США появилась подработка для бездельников. Просто сидеть рядом с человеком,
1: у которого есть деньги.
2: Yes, of course.
1: Правда? Ничего
2: себе. Да, формат называется body doubling. Вот, присутствие другого помогает не отвлекаться. То есть, ну, ты такой, знаешь, говорю, над душой стоять. То есть, присутствие другого помогает не отвлекаться и, наконец, закрывать отложенные дела. Например, сейчас приведу, объясню. Например, нужно сложить белье. Там, не знаю, да, проверить почту или там сделать нужное задание. Ты начинаешь прокрастинировать, а человек зудит, ну, ты будешь делать или нет?
1: Так это жена же. Ну вот. Жениться надо.
2: Так это, видишь, а если ты холост?
1: То тут да. То нанимать человечка.
2: Знаешь, сколько раз этот человек скажет: ты мне вообще кто?
1: Если холост, то можно маму позвать.
2: Я вообще считаю, что это очень крутой формат, знаешь, для кого? Если бы я был боссом, я бы нанимал таких людей для удаленщиков. Ты просто говоришь, нет,
1: кстати, да.
2: Диана, хотите работать удаленно? Не вопрос. Это Семен, он будет надзирать вас, следить, чтобы вы все сделали вовремя.
1: Серьезно, удаленщики, вы думаете, мы нас не рассекретили? Мы знаем, чем вы там занимаетесь на своей удаленке.
2: А вы думали, вы спрячетесь на удаленке, и вот с мамой будете чилить, там она пирожки делать, вы там, я сейчас поужинаю и примусь за работу.
1: И видеозвонки без видео, знаете, по работе, когда все выключили звуки, и все выключили видео. И якобы все слушают совещание.
2: Надзиратель должен тоже, вот этот человек должен такой, тоже подключаться к видеоконференц-связи и говорить: Тамара, прям шепотом. Знаешь, причем, знаешь, так шепотом, но чтобы все слышали. Тамара, видео включи. Включи видео. Вот. И вот так вот это должно работать. И тогда, ну вот, максимальный уровень будет доверия.
1: Я согласна.
2: Классная история, на самом деле. Интересная идея.

0: FM. Реклама.
1: Есть два типа людей. Одни говорят:
2: «Смотри у меня!»
1: А другие:
3: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити и Центр».
1: Первые живут в стрессе. Вторые — в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 9:01 в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Здесь Адамов и Терешкова. Здрасте!
1: Доброе утро, друзья. Понедельник, 28 сентября. И что я хочу сказать. Годы-то идут, а школа нас не отпускает до сих пор. Мы вспоминаем всегда что-то смешное, забавное, что было когда-то давно в школе.
0: Школьные темы у нас, значит. Угу. Намекаешь на это?
1: Ну, конечно. Именно на это я и намекаю.
0: Ну, хорошо. Тогда обсудим самые странные замечания, которые вам делали учителя.
1: Да, у нас предусмотрен подарок за самую забавную историю. Вот я уверена, есть замечания, которые были красной ручкой, большими буквами написаны в вашем дневнике.
0: У меня было, пожалуйста, одно из 15 минут разговаривал сам с собой.
1: Ой, ну, на тебя я не удивилась бы сейчас, а вот тогда, может быть, у меня было два.
0: Я объяснял, что это был друг, они говорят, это невидимые друзья твои.
1: Если говорить про дневник, мне однажды написали, душила девочку, но я, честно, не душила никого, ну, просто ущипнула, там какой-то конфликт возник.
0: Двумя руками просто, за шею, всего-то.
1: Нет, правда, она просто расплакалась, устроила скандал, а я всего лишь ее ущипнула, ну, и в итоге учительница, не разбираясь, написала именно такую формулировку, ведь честное слово говорю.
0: У меня еще была одна такая история, тоже мама вспоминает постоянно, рассказывает родственникам, подругам эту историю. В дневнике было замечание, бегал по партам. Ну, типа, во время урока бегал по партам, да, ну, как бы ничего страшного, ну, бывало у всех такое.
1: По столам.
0: Там дальше прописано, в чужом классе. Понимаешь, вот в чем дело.
1: Хорошо, не в своем. Я уважал свой класс.
0: Конечно, конечно. Вот.
1: Я никогда не забуду, как мне учительница по физике, наш классный руководитель, во время урока, когда я там что-то там зашуршала, зашумела, и она просто супер спокойным голосом мне говорит: «Осторожно, маленький слоненок». Я не знаю, я так это запомнила.
0: Это же приживется теперь к тебе, ты понимаешь?
1: В смысле? Уже сколько лет прошло?
0: А я говорю, давайте теперь вот всю эту неделю мы утро будем начинать так. Когда мы выходим в 7:00, вы сразу в мессенджер Макс приветствуете Терешкова так: «Доброе утро, маленький слоненок». Договорились?
1: Да, пожалуйста, если никто не забудет, я не обижаюсь.
0: Ладно, ребят, давайте теперь вы рассказывайте свои самые странные замечания, которые вам делали учителя. Сообщение отправляйте в мессенджер Макс по номеру 8-925-007-1074. За самую классную историю у нас предусмотрен подарок.

0: Радио Хит ФМ.
1: 9 часов 10 минут в Москве. Сегодня обсуждаем вот что. Ваши самые странные замечания, которые вам делали учителя.
2: Вот Виктор написал: урок русской литературы после 15 минут от начала урока. Учитель, она же завуч, спрашивает: Виктор, почему Наталья сидит у вас на коленях? 11 класс.
1: Неожиданно.
2: 11 класс, последняя парта.
1: Виктор, почему Наталья сидит у вас на колени? Она все-таки заслуженный учитель. Так, Ирина пишет: у моего одноклассника было замечание. По утрам слышен запах табака.
2: О, ничего себе, ай-яй-яй. Анатолий написал: слишком громко храпел во время урока. Такое было замечание.
1: А вот у Павла, пожалуйста, отвечайте молча. Я не знаю, что это замечание.
2: А как тебе у Елены замечание? Я боялась говорить и читать по английскому языку. Учитель говорила про меня и писала в дневнике: изображение есть, а звука нет. Это же прямо огонь.
1: Это очень смешно. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Мы сегодня обсуждаем самые странные замечания, которые вам делали учителя. И за самую крутую историю дарим подарок. Так что есть шанс еще и посмеяться, и получить подарок от утреннего шоу «Будите Алиш».
0: Будите Алиш на радио Хит ФМ. Реклама.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». ОГРН 124. 770-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7defisagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
7: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь Т.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
14: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
15: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
16: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40+.
0: Телефон рекламный службы Хит ФМ 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ. 9 часов 16 минут в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будить Алиш» на радио Хит-ФМ. И мы сегодня обсуждаем очень яркую, интересную тему. Самые странные замечания, которые вам делали учителя.
1: Алексей написал. В дневнике было написано: «На уроке истории ловил мух». Я реально поймал муху. Была весна, солнышко светило на парту. И сел на нее. Но как ее не поймать? Сидел просто за первой партой. Я представляю эту картину.
0: Любовь, еще хлещ, пожалуйста. Дежурили с подружками в кабинете химии. Замечание в итоге было в дневнике. Нюхала химикаты и давала нюхать другим.
1: Какой ужас, да. Вот это да. Мне преподаватель сказал, что голова нужна не только для того, чтобы есть.
0: Вот.
1: Понятно.
0: Татьяна пишет: у сына в дневнике запись. Бегал на уроке физкультуры.
1: Ага, очень даже странно. Вот еще мама рассказывала в младших классах, пришла со школы, я такая гордая, говорю: мама, из-за меня мальчики подрались в школе. Мама с грустью спрашивает: а почему? Я отвечаю: один говорит, забирай ее себе, а другой: нет, забирай себе. Потом маму в школу приглашали из-за этого, я спровоцировала драку.
0: Наталья пишет вот такое сообщение: ваша дочь ест мел. Запись в моем дневнике за третий класс.
1: И подпись мел.
0: 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений. В личке, в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит-ФМ, пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем самые странные замечания, которые вам делали учителя. За самую крутую историю дарим подарок.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: погода на Хит FM.
1: Плюс 12 сейчас на термометрах, об этом сообщает Яндекс Погода. Днем нам обещают плюс 16, вечером плюс 10, а местами даже плюс 6. Осадков сегодня не предвидится, ну и солнышко нас радовать особо тоже не будет.
2: Реклама.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
6: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
7: Трудно представить Джеймса Бонда или друзей Оушена, выбирающих шикарные пиджаки онлайн. Конечно, костюм, который сидит как влитой и будто достраивает образ, не бывает случайной покупкой. Окей, он может стоить дешевле, чем о нем подумают, но выглядеть будет дорого. Такое возможно найти в аутлетах Внуково и Новая Ринга. Хорошие вещи редко покупают импульсивно. Их примеряют, поглаживают рукой ткань, рассматривают строчку, вслушиваются в звук расстегивающейся молнии. Есть особое спокойствие в том, что знаешь, это оригинальный Хьюго или Бриони. Именно поэтому поездки в аутлеты Внуково и Новая Рига становятся частью новой живой культуры. Я выбираю осень в аутлетах Внуково и Новая Рига.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты, за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. До 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840, 0+.
10: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
2: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.

0: 9 часов 27 минут в Москве. Сегодня обсуждаем замечания, которые вам делали. Самые необычные замечания, которые вам делали в дневнике в школе.
1: Марина тут тоже вспомнила: у сына в дневнике замечание. Вылил компот в тарелку с пловом другу, объясняя это тем, что тот взял у него хлеб.
0: Угу. Интересно.
1: Вот конфликт какой-то
0: неразумный, знаешь, этой серии. А зачем вы закидали друга авокадо? Он такой: он у меня забрал перец. Знаешь, из этой серии. Так, у меня в первом классе было замечание в дневнике: укусила учителя за руку. Мне хотелось поставить, мне хотели поставить двойку, но я вот так вот отреагировала.
1: Дима написал тоже смешное. В начале месяца замечание в дневнике от моей любимой учительницы по физике. Дмитрий: все катится по наклонной плоскости, раскачивается на стуле, ломает его. В конце месяца стул сломан. То есть это еще с продолжением.
0: Каждый раз, знаешь, это было новое замечание. Стул скрипит.
1: Да.
0: Так, 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Пишите туда. Можно еще и в группу Hit FM в Максе написать. Мы там тоже все читаем. Обсуждаем самые странные замечания, которые вам делали учителя. За самую крутую историю дарим подарок.

0: 9 часов 34 минуты в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем школьную тему часа. Ваши замечания, которые вам ставили в дневник, самые необычные.
1: Тут за Евгения, ну просто гордость. Решил весь учебник по алгебре, вынужден посадить его на последнюю парту для свободного обучения. Такое вот замечание хорошее.
0: Наталья пишет: ты зачем ко мне под стол пришла? Такое замечание мне сделала преподаватель в техникуме, когда я просто вытянула ноги, сидела за первой партой, а ее стол был напротив.
1: Андрей написал, был в 5 классе, учитель по трудам написал замечание, пел на уроке. А Андрей смеется, говорит, без музыки не могу работать. Я понимаю, на труде.
0: У меня была история, значит, представляешь, вот сейчас я уровень болезни расскажу, страха. Когда тебе замечание, в дневник пишет директор школы.
1: О,
0: у нас же была история, у нас был урок, по-моему, обществознание. И преподаватель был такой, знаешь, ну, лояльный. И я думаю, что надо сыграть в рыцарей. И мы с другом, я залез ему на шею и одел ведро на себя. Во время урока, который шел уже, зашли. Ну, думаю, что преподаватель по обществознанию оценит. Мы зашли, швабра у меня в руке была. Вот.
1: Ага.
0: И я впервые вообще, был класс, наверное, 7-й, и впервые в жизни за всю историю обучения директор заменял кого-то там, директор. И она смотрит, а я же с ведром. Я не понимаю, что происходит. Класс угорает. Я думаю, ну все, мой бенефис.
1: Да, я селебрити.
0: Вот. А потом директор написала, да, играл в рыцарей на уроке просто.
1: Я думала, просто написала, распоясался.
0: Запоясывайся.
1: Смотри, как тебе сообщение Дивы. Мне в 3 классе классный руководитель написал крупными буквами красной пастой. Не принес подарок на день учителя.
0: Ой.
1: Честно, я просто забыла, но на следующий день я принес. Видели бы вы ее лицо. А да. Я не знала, что по этому поводу писали замечания.
0: А красная ручка не стирается уже, знаете.
1: Времена нынче другие.
0: Она же как по сердцу прям пишет.
1: Это да.
0: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа HitFM. Пишите туда тоже. Мы сегодня решили обсудить самые забавные, странные, веселые замечания, которые вам делали учителя в школе. Вот. За самую классную историю предусмотрен подарок. Совсем скоро кто-то один из вас его заберет.

0: Реклама.
1: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто в

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Пароль ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
8: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
4: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
11: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
13: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: 9 часов 46 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждали ваши замечания, которые вам в школе ставили в дневник. И обещали, что за самую яркую историю у нас будет подарок.
2: Давай еще несколько прочитаем. Наталья написала: проглотит меня, зевает, хотел спать на уроке.
1: А, проглотит меня, зевает.
2: Да, да,
1: вот так
2: да,
1: она имела, да. Да, это смешно. Так, Кирилл написал... нет, это другое, это я читал. Вот, Кирилл написал, считал вороны машины.
2: Ой, это очень забавно. А вот это? Я сейчас вот засмеялась, прочитав вот это сообщение от Степаниды. В первом классе было замечание в дневнике. Внимание. Складывает уши соседа пельмешкой. До сих пор храню это в дневнике.
1: Да, еще вот смешно тоже. Светлана написала: запись в дневнике. Ваша дочь мечтает быть стервой. Примите срочно меры.
2: Ничего себе.
1: Ладно, мы обещали, что за самую классную историю отдадим подарок. Знаете, ребят, на самом деле, вот скажу честно, мы с Терешковой не могли нормально выбрать, потому что...
2: Все
1: классные. Была бы наша воля, каждый из вас получил бы подарок, но надо одну выбрать. И вот сейчас прям буквально мы прочитали сообщение, и сходу поняли, что все, это лучше.
2: Любовь.
1: Про уши пельмешки это сильно,
2: да,
1: конечно.
2: Это очень круто. Поздравляем, Степанида. Зовут эту девушку.
1: Степанида, мы тебя поздравляем. Дарим тебе нашу фирменную настольную игру «Спойлер. Все звезды». Уши там трубочки скручивать не надо, надо просто звезд отгадывать. Вот. Ну, а всем остальным огромное спасибо за то, что вы провели эти 3 часа с нами. Напомню, лайтовый понедельник в самом разгаре. С утра и до самого вечера разыгрываем денежки. Вот. Совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Она и разыграет очередные 3000 рублей. Ну, а мы, Адамов и Терешкова, прощаемся. До завтра.
2: Было классно. Ну, завтра будет 100% лучше. Всем хорошего денечка. Пока-пока.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знать, любить, гордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Как красиво.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Это хит. Хит FM. Хит FM. Let's go.

Я прям чувствую, что утренники вас так разбудили, прям молодцы. Поэтому давайте немножечко почилим в этом часе. Кстати, знаете, что Адамов сейчас делает? Он спит в соседней студии. Серьезно, только я вам не говорила, хорошо? Так, а какой статус мы придумаем? По понедельникам у нас день проходит с вами легко, потому что на Hit FM все понедельники лайтовые. Ну, вы же в курсе, да? С утра до вечера мы разыгрываем много денег. Очередной розыгрыш у нас в следующем часе, поэтому в этом вот так вот немножечко отдохнем. Обещаю много вашей любимой музыки, и прямо сейчас с нами Ava Max на Hit FM.

0: Tokyo Hotel на радио Hit FM. Краши юности, поэтому много чего про них знаю. Кстати, сейчас ребята живут в Лос-Анджелесе. Кстати, они переехали туда в 2010 году. И одной из причин стал инцидент со сталкерами, которые просто ворвались в их дом, представляете, в Германии. Еще знаю, что Билл недавно снимался в каком-то фильме, независимом в эстетике хоррора. Вот. Еще он работает моделью. А вообще ребята анонсировали планы открыть собственный отель в Берлине. Представляете, Tokyo Hotel в Берлине. Круто, наверное. У нас, кстати, совсем скоро, друзья, афиша. Куда сходить и что посмотреть в Москве? Иду на все. Ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2015. Джастин Бибер.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В рамках фотобиеннале в мультимедиа-арт-музее открылось сразу 7 новых выставок. Например, увидите кадры, посвященные метро, Лили Брик или даже плакаты немого кино. Еще покажут персональную экспозицию Яна Шлегеля, который участвует в крупнейших международных проектах и ярмарках искусства. А также увидите кадры Роджера Балина, одного из величайших авторов второй половины 20 века, чьи работы хранятся в коллекциях крупнейших музеев мира. Выставка продлится до 29 ноября для лиц старше 18 лет.
1: Номер 2.
0: Тем временем Фонд культуры Екатерина приглашает на выставку истории черного цвета от первобытного хаоса до цифровой эпохи. В 8 залах его рассматривают как культурный код, который в разные времена становился символом плодородия, мистического знания, власти, страха, бунта и технологического будущего. В экспозиции работы более 80 художников разных поколений, от Эрика Булатова и Владимира Немухина до современных авторов. Многие из них создали картины и инсталляции специально для выставки, для лиц старше 18 лет.
1: Номер 1.
0: В кинотеатре можно посмотреть фильм «Девочки учатся бриться», полнометражный игровой дебют режиссера Ольги Панкратовой, которая до этого работала в документальном кино. Это история про двух 18-летних подруг на фоне конца 1990-х. Миша и Тая хотят уехать от родителей, начать самостоятельную жизнь, но сталкиваются со взрослыми проблемами. Миша влюбляется в преподавателя, а родители готовят

нее брак с иностранцем. В фильме сыграли Ирина Старшенбаум, Анастасия Красовская, Ирина Пегова, Ольга Сутулова, Константин Белошапка и Любовь Толкалина. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и хитово.

Кэрри, Кэтрин Райан на радио Хит ФМ про разорванные струны. Друзья, кстати, у нас уже, это офф-топ, скорее всего. В следующем часе у нас будет очередной розыгрыш лайтовых денежек, потому что лайтовый понедельник на радио Хит ФМ. Ну, вы в курсе, да, с утра до вечера мы разыгрываем много-много денег, и так легко можно взять, так и выиграть 3000. А если вам хочется прямо сейчас что-нибудь прям выиграть, то, ну, например, можно легко фирменную настольную игру «Спойлер, все звезды». Она уже ждет своих победителей. Прямо сейчас ее можно выиграть в канале Радио Хит ФМ в мессенджере Макс. Заходите, выполняйте условия розыгрыша, и пусть повезет именно вам.

0: радио Хит FM.
1: Друзья, в этом часе у нас очередной розыгрыш лайтовых денежек. Не пропустите, пожалуйста. Алексеев забежит в студию и попробует нас убедить, что в булочную за углом лучше ходить пешком, а не на машине. Услышим очень красивую песню от By India. Называется «Спектакль». Ну а прямо сейчас с нами Fast Boy, Bad Memories. Кстати, как это по-русски? А по-русски это плохие воспоминания. Но это когда утром в понедельник просыпаешься и ничего не помнишь. А потом как вспомнишь? Ну, в общем, об этом и песня.

0: Реклама. Он мой номер один,
1: моя половина. Для моей машины раздел авто в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка в платежей от 24.00. 8/2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа.

Форма и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество «Dongfeng Mage» – лучший в своем классе. До 31 октября «Dongfeng Mage» от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8-499-579-7799.

0: Кима Саундс на радио Hit FM Rise Slow. Песня просто семимильными шагами у нас в главном хитовом чарте поднимается вверх. На целых 3 позиции на прошлой неделе. Друзья, вы очень активно за нее голосуете. Я думаю, что такими темпами к субботе она уже будет на первом месте. Ну, вы определяете на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Hit FM, какая песня, где у нас там, на каком месте. Мне вот тут Сергей пишет: Стаханова, где лайтовые деньги? Зажала? Интрига, Сергей. Скоро все будет, так что далеко не уходите. Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2010. Адель.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 15 градусов тепла. Северный ветер дует со скоростью 2 метра в секунду, но у него, конечно, получается влажность, друзья, большая, 70%. Давление в норме, магнитное поле спокойное, и осадков нам сегодня не обещают.
2: Реклама. Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
3: Можно без расследования.

0: Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
1: Странно, но сегодня слово «оригинал» звучит почти роскошно. Хочется знать, что эти ботинки Prada именно те, которые задумал дизайнер. С той самой кожей, строчкой, колодкой, которая делает шаг легче. До хороших вещей хочется дотронуться. Как до шелкового белья Дикинвай. Провести ладонью по скатерти Тогас. Примерить голубое платье Макс Мара. И вдруг понять, вот оно, мое. И все это в аутлетах Внуково и Новая Рига. А подарок ему можно найти в универмаге имена. Там есть кошелек из толстой рыжей кожи с пожизненной гарантией. Редкость в нашем мире. Сюда приезжают не только за скидками, хотя они здесь и так.

0: Все подробности на сайте колесо.ру.
1: Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», фестиваль короткометражек, показы дизайнеров. Место проведения – ЦВЗ «Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор – фонд моды при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
2: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке «Радио Хит ФМ» с 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
3: 12+. Саммит моды «Брикс Плюс». С 28 по 30 сентября. Форум-выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – фонд моды при поддержке правительства Москвы.
1: Категория 6+.
4: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799. Хит ФМ.

Ну что, друзья, телефон в руках. На кону 3000 рублей. Их получит тот из вас, кто прямо сейчас по моему сигналу отправит кодовое слово в мессенджер Макс Радио Хит ФМ на номер +7 925 007 1074 и окажется 28-м по счету, ну потому что сегодня у нас 28 сентября. Друзья, огромная просьба. Слово отправили, телефон в руках держим, потому что мне очень-очень быстро нужно связаться с победителем, а вдруг это вы? Потому что нам нужно отсыпать вам лайтовые деньги.

денежки именно в прямом эфире, иначе не получится. И слово отправляем только после того, как я скажу на старт «Внимание, марш». Все понятненько? Готовы? Ну тогда кодовое слово в этом раунде – «пряник». На старт «Внимание, марш».

0: Хит Ньюс. Авто.
1: Пешие прогулки гораздо полезнее поездок на небольшие расстояния. Помимо пользы от физической активности, так еще и экономнее для кошелька. Исследование австрийских ученых показало, что краткосрочные поездки на автомобиле чаще других завершаются авариями. В частности, эксперты рассказали, что около 40% ДТП приходилось на поездки, время которых было менее 10 минут. Исследователи порекомендовали отказаться от коротких поездок, насколько это возможно, и отдать предпочтение общественному транспорту или пешим прогулкам. И еще. В исследовании также раскрыли одну интересную цифру. Четверть ДТП происходит из-за того, что водитель отвлекся на смартфон. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Радио Хит ФМ.
1: Итак, друзья, лайтовый понедельник на Радио Хит ФМ, в течение которого с утра и до вечера мы щедро раздаем вам деньги. Розыгрыш очередных 3000 рублей я объявила буквально недавно. И чтобы их получить, нужно просто было отправить кодовое слово «пряник», потому что сегодня, кстати, день тульского пряника. Вкусная штука, кстати. К нам в мессенджер Макс и оказаться 28-м по счету, потому что 28 сентября сегодня. И у нас есть победитель. Дарья, город Кемерово. Дарья, привет-привет.
2: Алло.
1: Привет-привет. Ну вот эти аплодисменты тебе. Ты молодчина, прям в понедельник взяла себе и выиграла лайтовую денежку. Давай, подставляй ладошки, прямо сейчас тебе буду отсыпать. Готова? Дарья, ты где?
2: Да-да.
1: Все, давай. Лови. Вот так вот. Спасибо тебе огромное, что не побоялась, поучаствовала и выиграла. Тебе легкого понедельника. Пусть всегда они у тебя такие легкие будут.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо тебе огромное еще раз. Друзья, очередной розыгрыш совсем скоро реальных лайтовых денег, потому что лайтовый понедельник на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот и

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
7: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Пароль ВТБ для бизнеса.
9: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
10: А второе?
9: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
11: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
13: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
14: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: хитовый.
1: На радио Хит ФМ.
2: Шоу «Статус хитовый». Статус хитовый.
0: С Натальей
1: на радио Хит ФМ.
3: В этом часе, друзья, будем с вами играть в хитстере, потренируем ассоциативную память, занырнем в прошлое. И, конечно же, везде хит в этом часе тоже будет, друзья. У вас прям появится возможность выиграть очень крутые подарки от Радио Хит ФМ. Но если поймаете везде хит, вы же знаете, как его поймать, да? Кто не знает? Ладно, давайте еще раз объясню. Как только в эфире услышите, как красивый мужской голос вам скажет: «Друзья, прямо сейчас отправляйте слово «везде хит» к нам в мессенджер Макс». Вы берете в руки телефон и на номер +7 925 007 1074 в личные сообщения у нас у Макси отправляйте слово «везде хит». И если оно падает к нам от вас под номером 28, так как сегодня у нас 28 сентября, «везде хит» ваш. Только, внимание, мне опять нужно очень быстро связаться с победителем, поэтому телефон, ну, хотя бы 50 секунд подержите в руках еще, ладно? Вот, потому что нам нужно в прямом эфире открыть «везде хит» и посмотреть, какой у вас там подарок. Договорились? Ну, я желаю вам удачи!

0: Реклама.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает.
4: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
7: Что происходит?
8: Полиция опечатала здание.
7: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
9: Арахнит.
10: Снимите это с меня!
9: В кино с 1 октября.
11: 18+.
12: Пароль?
13: ВТБ для бизнеса.
12: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
13: А второе?
12: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
14: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
15: Для зрителей старше 16 лет.
16: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Ты на радио Хит FM.
1: Ну что, друзья, давайте занырнем на пару минуточек в прошлое, потренируем ассоциативную память. Итак, играем в хитстере. Запускаю один прямо сейчас стопудовый хит в эфир. У вас, как только услышите, нагрянут воспоминания, я гарантирую. Если вам захочется ими поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Можно просто написать год хита, если вспомните, только не подсматриваем, хорошо? Но если с другим годом песня у вас ассоциируется, все равно пишите, потому что это реально очень интересно, что там вы вспомните. Так, у нас есть подсказки. Куда мы там с вами собираемся? Селена Гомес выпустила дебютный сольный альбом. Помните когда? Я не помню. Крис Хемсворт сыграл гонщика Джеймса Ханта в фильме «Гонка». Вот сейчас будет очень сильная подсказка. Ну, для меня уж точно состоялся дебют группы BTS. В общем, будем нырять туда. Напомню, друзья, куда писать воспоминания. Мессенджер Макс, конечно. +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии. Готовы? Поехали!

Хит-стори на радио Хит ФМ. Мы тут пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. У нас получается, Аня пишет: вспомнила отпуск, море и красивые парни играют в пляжный волейбол. Это 13-й год в лагере, хорошо отдыхали, на дискотеке очень часто ставили эту песню. Остались воспоминания у Юли. Выпускной 13-й год, до слез просто, Арина. Прям, не знаю, прочувствовала я твои слезы прямо сейчас от этой песни. Юности и мечты о светлом будущем, ощущение свободы, 2013 год. Катя, ну вот такие воспоминания нам подарила песня Армин Ван Бюрен и Тревор Гатри. Вот так, наверное, будет правильно. This is what it feels like. Друзья, спасибо вам огромное. Правда, получилось вспомнить, а это главное. Ну а прямо сейчас давайте-ка плавно возвращаться в 2026, потому что именно в 2026 году на Хит ФМ где-то там между песнями ваш любимый везде хит. И если вы его поймаете, можно выиграть очень-очень крутые подарки от радио Хит ФМ. Я желаю вам удачи, ну а помогает нам вернуться в 2026 Шакира и Burna Boy прямо сейчас.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, плюс 15 у нас в Москве. Ветер северный дует со скоростью 2 метра в секунду. Влажность 66%. Давление чуть-чуть повышено, 757 миллиметров. Но зато магнитное поле спокойное и осадков не ожидаем.
0: Реклама.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: 17:30. «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: здоровья.
1: Наушники позволяют не только слушать любимую музыку без осуждения окружающих, но и дают всегда быть на связи со свободными руками. Однако такие гаджеты могут принести вред своему владельцу. Так, команда ученых из Америки получила данные нескольких сотен тысяч пользователей гарнитур, и оказалось, что каждый третий человек причинял вред своему здоровью, слушая музыку на слишком высокой громкости долгое время. Эксперты рекомендуют ограничить громкость наушников на уровне в 70 дБ. По ощущениям, это немного громче обычного разговора с собеседником на расстоянии метра друг от друга. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень классные подарки от радио «Хит FM». Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макса и сегодня оказаться 28-м по счету, так как 28 сентября. И у нас есть победитель Нина, Краснодарский край, на связи. Нина, привет-привет. Алло-алло.
2: Здравствуйте.
1: Ну вот что, поздравляю. Старалась, я вижу, прям большими буквами писала «Везде хит», «Везде хит» и получилось. Давай теперь... Откроем и
2: Ура! Спасибо вам большое. Я поймала.
1: Да, давай.
2: Вы меня заметили.
1: Да. Давай посмотрим, откроем, посмотрим, что ж там за подарок-то сейчас. Секундочку. Открываем. «Везде хит». А у тебя «Везде хит» на парфюмерию и косметику. Вот так вот получается.
2: Ура! Замечательно.
1: А это значит, что благодаря радио Хит FM ты сможешь обновить любимые ароматы и бьюти-новинки в одном из известных магазинов. Так что не отключайся, расскажу, как это сделать. Ух ты! Вот тут вот Оля пишет: Нина, везунчик, а я нет. А, Оль, тебе тоже обязательно повезет. Главное, верь в себя хорошо, и все получится, потому что «Везде хит» сегодня еще обязательно будет. Так что, друзья, не пропустите свой.
0: «Везде хит» на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенотен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенотен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать

0: Поехать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: Z

0: 1 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это Moving to the Sun, Хьюгели Ультранейд на радио Хит ФМ. Друзья, мы с вами уже буквально через полчасика будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч, например. Например, антистрессовую подушечку. Мне кажется, она очень классно будет смотреться у вас на диване. Либо спортбокс. Там, знаете, всякие напульсники, налобники, бутылочки для воды. Вообще, как вся эта красота выглядит, вы можете посмотреть у нас в официальной группе ВКонтакте в актуальном. Ну а прямо сейчас с нами Майли Сайрус на Хит ФМ.

0: радио Хит ФМ.
1: В этом части, друзья, у нас очень интересная программка будет про фильмы и сериалы «Смотрители», которые можно будет посмотреть сегодня вечером. Айова нам споет красивую песню про любовь. И прямо уже буквально через песню будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Ну и слушаем Тиесто и Эйву Макс прямо сейчас. «Демор».

0: Ну что, друзья, время поиграть в настроение. Я жду, как обычно, самых смелых и активных. На самом деле, я жду именно вас. Вот вы все собираетесь набрать, но никак не заберетесь. Звездочка 1074. Телефон в студию, кстати, с мобильного, звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Подарю нашу классную антистрессовую подушку. Она реально, друзья, антистрессовая. Ее так вот пожмякаешь, и сразу как-то жить хочется. Серьезно. А либо могу подарить нашу коробочку спортивную, такую спортбокс от Hit FM. Там всякие напульсники, налобники, бутылочка для воды. В общем, такие штуки, чтобы красиво заниматься спортом. Итак, я жду звездочка 1074 и желаю вам удачи.
1: Реклама.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
3: ООО РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Что происходит?
5: Полиция опечатала здание.
4: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
6: Арахнит.
7: Снимите это с меня!
6: Кино с 1 октября. 18.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными.

0: Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер Национальные проекты России. 12+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Хит.ФМ».

0: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Полина, Ростов-на-Дону. Полина, привет-привет.
1: Да, привет.
0: Вот, да, мы слышим тебя. У тебя же не громкая связь, или громкая? Подожди, я не спросила же, или громкая?
1: Так надо, я могу и так, и так.
0: А ты можешь громкую отключить? А то мы как... Ладно, вот ты будешь хорошо слышать сейчас все в трубочке.
1: Так, так, хорошо.
0: Вот, мы теперь слышим твой красивый голос, а то, понимаешь, где-то там, как будто в пустыне. Все, замечательно, ты с нами рядышком. Давай посмотрим, какое настроение достанется. От этого у нас зависят вопросы.
2: Настроение. Почудить.
0: Вот так. Почудить. В понедельник почудить. Ну, это смешные, я вижу, такие странные вопросы вот появились у меня на экране. Смотри, 5 вопросов, 30 секунд. Я должна все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Готова, Полин?
1: Да-да,
0: я все. Поехали, поехали. Ленивец может задерживать дыхание дольше дельфина. Да или нет? Быстрей.
1: Нет.
0: Угу. Закат на Марсе синий. Да или нет?
1: Да.
0: Ага. Человек моргает где-то 15 тысяч раз в день. Да или нет?
1: Да.
0: Угу. Сегодня Международный день лунной пыли. Да?
1: Да.
0: Да, да. Ученые доказали пользу 5-часового сна. Да или нет?
1: Нет.
0: Окей. Так, уложились мы с тобой, молодцы, в 30 секунд. Давай теперь проверять, получилось или не получилось. Итак, ленивец, ну мы все представляем, вот тот самый, который на дереве, да, висит, может задерживать дыхание дольше дельфина. И ты знаешь, мне кажется, все бы ответили нет, так же, как и ты. И тут вдруг оказывается, что да. Тут написано, до 40 минут под водой, а дельфин обычно около 10. Зачем ленивцу вообще...
1: Да. Зачем ленивца под воду пихали, вот у меня
0: такой вопрос. Знаешь, оказывается, он умеет плавать. 13 метров в минуту. Ну, это, конечно, не километр еще, но нормально так. Зачем они это делают? Ну, в общем, когда вдруг еда закончилась или, как это, в активном поиске, они плывут куда-то туда, где могут... Но редко. Но
1: и
0: редко.
1: При этом им лень дышать.
0: Вот, кстати, да. Поэтому нормально. 40 минут под водой прям держит. Ладно, не расстраивайся. Закат на Марсе синий? Синий. Вот ученые как-то вот подтвердили это. Я не знаю, как они это узнали, но действительно синий. Человек моргает 15 тысяч раз. Ну да, мы так много моргаем. Основная функция увлажнения глаз и удаления пыли. Мне понравилось, как ты уверенно сказала, что сегодня Международный день лунной пыли. Ты такая, да! А давай действительно...
1: Я как раз отмечаю.
0: А давай отметим, почему бы и нет, вообще я не понимаю. Тут написано, такого праздника нет. А кто праздники придумает? Вот мы возьмем сейчас с Полиной и придумаем такой праздник сегодня, правда? И
1: мне даже страшно представить, кто придумал именно этот праздник.
0: Нет, его нет, его еще нет, понимаешь? А ты сказал да.
1: А, его нет. Так да? Сегодня вот... 28 сентября.
0: Давай возьмем. Сегодня день тульского пряника. Вот это я знаю. Вот. А вот день лунной пыли. Ладно, не расстраиваемся. Дальше едем. Ученые доказали пользу 5-часового сна. Ты сказала нет? Пользу?
1: Нет.
0: Ну нет, конечно. Говорят, что...
1: Ну, кому столько хватит?
0: Да никому. Здоровый сон должен длиться 7-8 часов. Смотри, если мы не возьмем первый вот и предпоследний, у тебя все равно 3 из 5 правильных. А это значит... Вот.
1: Ура!
0: А это значит, ура! Поздравляю! Ты наш победитель! Получилось! Спасибо тебе огромное! Спасибо, что с нами, что постоянно нас слушаешь. Реально, очень приятно, что у нас такие вот классные слушатели есть. Не отключайся,
1: да, вам
0: ладно?
1: Спасибо, что спрашиваете мои будни рабочие. Поднимайте настроение своей музыкой,
0: спасибо,
1: своим позитивом.
0: Спасибо.
1: Всем ведущим большой респект и привет.
0: Спасибо огромное. Спасибо. Не отключайся, сейчас будем выбирать подарки. Друзья, настроение. Завтра продолжим, но прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
2: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2006. Дэвид Вендетта.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 15 градусов тепла, северный ветер, правда, у нас дует со скоростью 2 метра в секунду, влажность 66%, давление чуть-чуть повышенное, 757 миллиметров, зато магнитное поле спокойное и сегодня вроде как без осадков.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: На второй строке расположился дебют в режиссуре хореографа Мигеля. Сериал «Искусство падения» рассказывает о закулисье танцевальных шоу, а главные роли здесь исполняют в основном профессиональные хореографы. Сериал придумала Дарья Грацевич. Среди актеров Линда Лапиныш. Она играет продюсера, который начинает интересоваться одним из участников шоу не только по работе. Сам Мигель пытается соединить кино и танец, поэтому сериал выглядит скорее как эксперимент с формой, чем как обычная история о танцевальном шоу.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился новый хоррор Павла Лораина, сериал «Мои печальные мертвецы», который был снят по мотивам рассказов аргентинской писательницы Марианы Энрикес. В центре сюжета медиум, которая видит призраков и помогает им обрести покой. Когда в небольшом южноамериканском городе начинают появляться души убитых подростков, героиня берется расследовать их смерти и выходит на местную мафию. Мини-сериал состоит всего из 4 эпизодов. Энрике соединяет готику с историей и социальными проблемами Аргентины. Поэтому за сверхъестественными событиями здесь стоят вполне реальные причины. Последствия диктатуры, насилие и неравенство. Главную роль сыграла Мерседес Моран. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь Т.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
11: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

0: включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
1: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
1: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

Лив на радио Хит FM, Miss Me in the Dark, и, пожалуй, вместе с ними я так потихонечку исчезаю, друзья, из ваших гаджетов и приемников. Совсем скоро здесь появится Илья Алексеев, он будет не только с новостями вас последними знакомить, но и рулить хитами, у него это классно получается. И как раз в следующем часе очередной розыгрыш лайтовых денежек. Не пропустите, потому что лайтовый понедельник на радио Хит FM с утра до вечера мы щедро раздаем вам деньги. Ну а я желаю вам удачи. Хит FM, пока-пока. На радио Хит FM.

Tame Impala на радио Hit FM в 14.06 по Москве. Песня называется «Лузер», но это точно касается не нас и этого прекрасного дня. Понедельник, он у нас лайтовый, поэтому совсем скоро снова разыграем самые настоящие деньги. 3000 рублей уже в этом часе все произойдет. Просто внимательно слушайте эфир и дождитесь сигнала к игре и пароль, который я назову позднее. Пока представлюсь, Илья Алексеев у микрофона. Всем огромный привет. Давайте вспомним что-то хорошее и приятное про недавний уикенд. Леони и Имран об этом прямо сейчас на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: «Лопаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
6: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
7: Что происходит?
8: Полиция опечатала здание.
7: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
9: Арахнит.
7: Снимите это с меня!
9: В кино с 1 октября.
10: 18+.
11: Пароль ВТБ для бизнеса.
12: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
13: А второе?
12: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
2: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
14: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
15: Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Радио Хит ФМ.
1: Удивительно, но факт, понедельники в компании Радио Хит ФМ многие ожидают с нетерпением и радостью, а все потому, что это лайтовые понедельники на Радио Хит ФМ. С утра до самого вечера мы разыгрываем много реальных денег, а именно 3000 рублей. Шансы есть у каждого, кто внимательно слушает эфир. Механика простейшая, но напомню, через несколько секунд я назову пароль, а вам будет необходимо его отправить в мессенджер Макс Радио Хит ФМ по номеру +7 925 007 1074 в личные сообщения, именно туда. Это важно, еще вы должны стать при этом 28-м, потому что сегодня 28 сентября. Элемент удачи, но для всех, и в этом эпизоде пароль будет «Директор». Сегодня в России, как оказалось, празднуется День генерального директора. Отправляйте пароль «Директор» прямо сейчас в мессенджер Макс Радио Хит ФМ по номеру +7 925 007 1074 и побудьте на связи в личке пару минут после этого, чтобы я мог вам написать и дозвониться. Всем удачи! Полетели!
0: Лайтовые деньги
2: в лайтовый понедельник
0: на Радио Хит ФМ. Погода на Хит ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +15, облачно с прояснениями, северный ветер 2 метра в секунду. Далее такая же погода, преимущественно без осадков, вечером до 13 тепла, ночью ясно, завтра днем малооблачно, без осадков до 15, со знаком плюс.
0: Реклама.
3: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
4: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.

0: ПЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31.

0: 2 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
1: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
2: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально.

FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами. 7799.

0: абсолютно заслуженными. Поздравляем, конечно же, с лайтовым понедельником. И давайте, собственно, вручать заслуженные ваши лайтовые деньги от радио Hit FM. 3000 рублей. Вот сейчас подставляйте карманы, отсчитываем. Они ваши. Они ваши. Ну и скажите честно, вы заметили, что сентябрь почти пролетел? Я для себя вот так вот внезапно обнаружил.
1: Ну да.
0: Хорошо, но я уверен, что у вас еще была какая-то группа поддержки, потому что, ну, не просто это взять вот так вот и попасть. 28-й, сразу там сообщений было огромное количество. Была у вас группа поддержки? Рассказывайте.
1: Да, я на работе нахожусь в данный момент и работаю в салоне красоты. И вот девочка сидит, вот никогда ничего не выигрывала, хотя Hit FM слушаю давно.
0: А вот
1: и
0: оно.
1: И попытала удачу. И мне так приятно, честно, прям вообще.
0: Класс, ну, можете всем приветы передать. Мы еще аплодисментами все это оформим, дополнительными, потому что нам, естественно, их не жалко. Передавайте приветы.
1: Всем привет, кто меня знает. Всех люблю. Всем спасибо. Спасибо Hit FM. Спасибо вам. Сегодня замечательный день. Я счастлива.
0: Класс, класс. Ну и Пятигорску огромный-огромный привет. Надеюсь, как-нибудь заскочу в этот прекрасный город. Пока еще не приходилось. Но вы оставайтесь, мы еще за эфиром немного поболтаем, естественно, на финансовые темы. Так, друзья, на этом на сегодня лайтовый понедельник не заканчивается. Денег у нас еще предостаточно, поэтому не пропустите следующий эпизод уже совсем скоро. У каждого из вас есть шансы стать богаче и счастливее в нашей хитовой компании. Все подробности о лайтовых понедельниках найдете на сайте hitfm.ru.

0: Радио Хит ФМ.
1: Между прочим, в сентябре это финальный понедельник, и мы в компании Радио Хит ФМ делаем его ярче и приятнее, потому что это лайтовый понедельник, и, кстати, не последний на сегодня, но это я забегаю вперед уже. С утра и до вечера мы разыгрываем реальные деньги в эфире, а это 3000 рублей. От вас требуется просто вовремя отправить сообщение с паролем в мессенджер Макс Радио Хит ФМ по номеру +7 925 007 1074. В этом эпизоде пароль был «Директор», и необходимо было стать 28-м, потому что сегодня 28 сентября. Количество сообщений какое-то запредельное просто было, но я отсчитал. 28-е, я старался. Ну и с нами на связи сейчас Екатерина из Пятигорска. Здравствуйте, Екатерина. Екатерина, здравствуйте. Ну, конечно же, мы, во-первых, встречаем вас мощнейшими овациями.

0: оставался молодым как можно дольше, необходимо высыпаться, правильно питаться и заниматься спортом. Однако именно в вопросах спорта стоит найти грамотный подход. Недавно американские ученые провели масштабные исследования и выяснили, что чрезмерное увлечение спортом со временем может перерасти в навязчивую потребность, стирая грань между здоровой дисциплиной и одержимостью спортом. Из-за этого человек перестает воспринимать тренировки как личный выбор. Пропуск занятий начинает вызывать тревожность, чувство вины и негативно сказывается на психическом состоянии, что в итоге приводит к спортивному выгоранию. Так что не забывайте, что во всем необходимо соблюдать меру. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: Акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. 0+.
6: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Flowride и T-Pain на радио Hit FM в 14.50 по Москве со своими позитивными вибрациями. А мы продолжаем хитово проводить этот понедельник. Что касается хитов на ближайшие минуты, то до финала часа успеем послушать One Republic, например, а еще творчество проекта Warren Air.

Calm на радио Hit FM. Это новинка под названием Animal. 15 часов и 5 минут тем временем в Москве. Начало рабочей недели, а вот понедельник уже постепенно завершается. Очень быстро летит время в хитовой компании, и это нормально. Всем привет, здесь Илья Алексеев. Ловите лайнап на ближайшие минуты. Дэвид Гетта и Сиа со своим стопудовым очень скоро. Алиф Арбен, Ирина Миллер, Зиверт, а еще он.

0: Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте WebEdge

0: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской полный полет. Деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоп. 18+.
1: Что происходит?
2: Полиция опечатала здание.
1: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
3: Арахнит.
1: Снимите это с меня!
3: В кино с 1 октября.
0: 18+.
4: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Дэвид Гетта и Сиа на радио Hit FM запустили нас в 2018 год с стопудовым хитом Flames. Теперь пора вернуться в 2026. Нас ждет кое-что интересное в Hit News про всплывающие сообщения в наших гаджетах. По хитам впереди их исполнят Шакира и Берна Бой, Тейт Макрей, Эвелон Рокстон. Но сначала...
1: Погода на Hit FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями, северный ветер 2 метра в секунду. Далее такая же погода, преимущественно без осадков, вечером до 13 тепла, ночью ясно, завтра днем малооблачно, без осадков до 15, со знаком плюс.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Гаджеты.
1: Практически у каждого из нас есть смартфон, а иногда даже несколько для того, чтобы разделять работу и личную жизнь. И уведомления приложений, которые постоянно приходят и отвлекают от важных дел, не столь безобидное явление, как может показаться. Так ученые из Швейцарии проанализировали суммарный эффект от получения всплывающих сообщений на экране наших гаджетов и выяснили, что внимание пользователя перехватывается сразу на нескольких уровнях, и время, которое человек отвлекается, может быть даже большим, чем показатель экранного времени в смартфоне. Это негативно влияет на нашу концентрацию и продуктивность, поэтому эксперты рекомендовали выработать строгие правила работы с уведомлениями, чтобы выдержать баланс между важными сообщениями и тем, что может подождать. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru. The new hit. The new hit. Зоя. Hold the horizon. Let's go.

Зоя на радио Hit FM и новинка Hold the Horizon, которая уже успела попасть в мой личный плейлист, и воспользуюсь возможностью, напомню про классную и удобную опцию слушать радио Hit FM не только в приемниках или в интернете, но еще и в умных колонках. Говорите своей «включи радио Hit FM», и она моментально все делает, потому что умная. Мы едем дальше, работа Home. Через секунду в ваших динамиках это клан «Карусел» на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки

0: Лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
7: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-186. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «ТАСТА», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АОТ-Банк 0+.
1: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Хьюгел и компания на радио Хит ФМ. Следуем за солнцем в 15:49 по Москве. Наверное, пора всем напомнить про наш везде-хит, который может появиться в эфире в любое время. Достаточно услышать условный сигнал, инструкции и держать наготове свои гаджеты, чтобы успеть ворваться в игру. На кону классные подарки от радио Хит ФМ. Ничего не пропустите.
1: Хит ФМ. I know why you walked into my world.

Топик на радио Хит FM в 16.05 по Москве. Красивая музыкальная работа Lucky Ones, мощный хит. А что еще нужно под занавес рабочего понедельника? Да много чего. Например, уже в этом часе вы можете поймать в эфире Везде Хит, тот самый, который скрывает в себе классные призы от радио Хит FM, от фруктовых корзин до стильной спортивной одежды. Все в ваших руках. Между песнями не сейчас. В эфире прозвучит фраза «Лови Везде Хит» на радио Хит FM, и только тогда вы отправляете слово «Везде Хит» в мессенджер Макс Радио Хит FM в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074. При всем этом вы должны стать 28-м, потому что сегодня 28 сентября. Дождитесь, Илья Алексеев здесь. Всем большой привет и от нее тоже.

0: на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
4: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Рианна на радио Хит ФМ. Кто-кто, она точно знает, что такое сиять, и поет об этом, и сияет, собственно. Но и у вас тоже есть такая возможность. Например, от счастья, когда поймали вездехит на радио Хит ФМ. Он уже где-то поблизости, осталось только где-то между песнями услышать фразу «Лови вездехит» на радио Хит ФМ, и после этого отправить слово «вездехит» в мессенджер Макс радио Хит ФМ в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074. Не сейчас. Если станете при этом 28-м, то я вам сначала напишу, потом позвоню, и мы встретимся с вами в эфире, чтобы узнать, какой вездехит вы поймали. Всем удачи, а пока!
1: Погода на Хит ФМ.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +16, облачно с прояснениями, западный ветер 2 метра в секунду. Далее такая же погода, преимущественно без осадков, вечером до 13 тепла, ночью ясно, завтра днем малооблачно, без осадков, до 15 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Самые удачные покупки редко планируют заранее, но они напрямую зависят от настроения. В аутлетах Внуково и Новая Рига именно так все и происходит. Приезжаешь выдохнуть, а на месте включаешься. Сначала из любопытства примеряешь пару Сантони, потом Джеокс. И вдруг понимаешь, вот она, та самая вещь, которую давно искал. Наверное, поэтому слово «аутлет» давно означает не только скидки до 70%. Это еще и удовольствие от неожиданной находки. Я выбираю осень в аутлетах Внуково и Новая Рига.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке радио Хит ФМ. С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
9: 12+. Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», «Фестиваль короткометражек», «Показы дизайнеров», «Место проведения», «ЦВЗ Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор «Фонд моды» при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
10: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
11: Телефон рекламной службы Хит ФМ 8 499 579 7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Бригада.
1: Здоровое питание – это основа долголетия. Однако мы часто нарушаем правила и выбираем менее полезные продукты, которые вредят здоровью. Почему так происходит, рассказали столичные медики. Они провели серию экспериментов на добровольцах, чтобы выяснить, почему мы выбираем между вкусом и пользой. В эксперименте со сладкой газировкой оказалось, когда люди видят бренд и знают, что напиток содержит сахар, тяга к сладкому побеждает. Они не только выше оценивают вкус, но и готовы платить больше. Ну а те, кто следит за питанием, тоже включают внутренний контроль. Но только на уровне мозговой активности, а не в цене. В реальности же связь с заботой о здоровье исчезает, когда мы видим упаковку. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Всего несколько минут назад началась погоня за нашим вездехитом на радио Хит FM, поэтому пора кому-то из вас получить классные подарки от радио Хит FM. Дело в том, что пару минут назад в эфире прозвучала кодовая фраза «Лови вездехит» на радио Хит FM, и все сразу же бросились отправлять слово «вездехит» в мессенджер Макс радио Хит FM в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074. Это правильно. Я отчитывал 28-е сообщение, потому что сегодня 28 сентября. Досчитал, написал человеку, дозвонился, и мы встречаем громкими аплодисментами Светлану из Тимашевска, у которой все получилось. Здравствуйте, Светлана, вы с нами?
2: Да-да, я с вами.
1: Поэтому получайте свои заслуженные аплодисменты. И, конечно же, да, наши поздравления с тем, что у вас все получилось. Давайте узнаем, какой вездехит вы поймали. Так, смотрим. И вы получаете вездехит на вкусные деликатесы. Это значит, что благодаря радио Хит FM вы сможете выбрать и купить что-то действительно вкусное и особенное в одном из известных магазинов. Ловите еще раз аплодисменты.
2: Ух ты, спасибо.
1: Мне кажется, идеальное, а главное вкусное начало рабочей недели. Можете, кстати, еще и привет передать кому захотите вообще.
2: Конечно, хочу передать моим детям приветы. Огромные, большие, всех люблю, обнимаю. И, конечно же, вам.
1: Ура!
2: Радио Хит FM.
1: Ура, ура, ура! Нам очень приятно. Мы еще тогда вам аплодисментов отсыпем. Вот, пожалуйста. Ну и, конечно же, Тимашевску огромный, большой привет. Оставайтесь на связи. Мы еще немного с вами поболтаем за эфиром. Ну и, друзья, всем желаю, конечно же, удачи. Вездехит может снова появиться в эфире когда угодно. На кону классные хитовые призы. От вкусных деликатесов и любимых десертов до поездок на такси. Поэтому оставайтесь в нашей компании и ничего не пропустите. Всем удачи!
0: Вездехит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчет. Карта Black Tarik TPS3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Пароль
10: ВТБ для бизнеса.
9: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
11: А второе?
9: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
4: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

to Colors на радио Hit FM в 16:49 по Москве. Мы все ближе к завершению понедельника в статусе рабочего дня, а сейчас о том, что сделает ваш осенний вечер еще уютнее. Фирменная настольная игра «Спойлер. Все звезды» от радио Hit FM уже ждет своих победителей. Прямо сейчас ее можно выиграть в канале радио Hit FM в мессенджере Макс. Заходите, выполняйте условия розыгрыша, и пусть вам повезет.

One Republic на радио Hit FM. Парни с новинкой Pet the Tall Love. В столице уже 17 часов и 5 минут. Пора планировать свой заслуженный отдых, потому что рабочий день уже практически все на исходе. Всем привет, здесь Илья Алексеев. А вот и имена артистов, которых мы с вами услышим в ближайшее время. Лана Дель Рей, Темпер Сити, Баста и Майя Мишель. Но сначала Аксент, Сера и Миша Миллер на радио Hit FM.

0: Лана Дель Рей на радио Хит FM в 2013 году спела про молодых и прекрасных людей, актуально и сейчас, в 2026-м, куда мы и возвращаемся. На очереди у нас Рэя, Мадонна и Мартин Гаррикс, Кункс и многие другие. Это что касается ближайшей хитовой составляющей, но сначала вот о чем.
1: Погода на Хит FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 16, ясно, и северный ветер 2 метра в секунду. Далее вечером такая же погода, преимущественно без осадков, до 13 тепла, ночью ясно, завтра днем малооблачно, без осадков до 15 со знаком плюс.
2: Реклама. Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Ozon Fresh и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-74-41.

0: Ведущая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
2: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. До 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
5: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте tairai.ru.
6: Саммит моды «Брикс Плюс» с 28 по 30 сентября. Форум-выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
7: Категория 6+.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
9: «Хит-ФМ».
8: «Хит-ФМ».

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Отужина и холодный душ позволяет повысить уровень бодрости и улучшает самочувствие в течение дня. Как отмечают испанские медики, прохладный душ сразу после пробуждения помогает организму быстрее включиться в активный режим, поскольку холод стимулирует кровообращение и укрепляет иммунную систему, а также дает мощный заряд бодрости. А вот отказ от еды минимум за 3 часа до сна помогает организму переходить с процесса пищеварения на восстановление, что улучшает качество сна, а также влияет на самочувствие и работоспособность днем. Помимо этого, соблюдение подобного режима позволяет поддерживать нормальный вес. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

BTS на радио Хит FM. Парни пока не представлены в нашем главном хитовом чарте, но будем надеяться, что все еще впереди. А пока там и так предостаточно претендентов на лидерство и место в ваших хитовых сердцах. Голосование идет на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Хит FM. Кстати, проект Нептуника на прошлой неделе взял 17-ю строчку чарта. Можете поддержать, а мы послушаем What If на радио Хит FM.

Феликс Яныш-Аус на радио Хит ФМ в 17 часов и 49 минут по Москве. И пока всего ничего осталось от рабочего дня, у кого-то и не осталось, лайтовый понедельник продолжается. Поэтому не пропустите следующий эпизод игры, где можно выиграть 3000 рублей. Все состоится в следующем часе у моего коллеги Ильи Обломова. Его встречайте совсем скоро, а я отправляюсь на поиски новостей. Илья Алексеев был здесь, надолго не прощаюсь. Хит ФМ.

Софи Такер на Hit FM только что. И Барселона. Софи Такер тут недавно выпустили новый трек вместе с группой One Republic. Кстати, мы сегодня вам эту песню

Песню покажем обязательно в большом релизе в нашем специальном хит-параде. Поэтому дождитесь и не пропустите. Итак, большой релиз, полное погружение в музыку. Хиты, новинки, премьеры, все это впереди. Еще раз сделай дабл-трек, хиты без правил и чарт спешл плюс. Сегодня у нас понедельник, 28 сентября. Понедельник непростой, лайтовый. А это говорит о том, что уже в этом часе кто-то из вас получит настоящие реальные деньги, 3000 рублей. Подробности обязательно последуют.

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» ИНН 760-115-09.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой.

0: Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: РВБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности приложения WebJob 18+.
7: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь

0: локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер Национальные проекты России. 12+.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Это Дэти на Hit FM и Take Me There. Отличный трек Take Me There, который сначала терял рейтинг в главном хитовом чарте, а потом начал вновь его набирать. Вот такая непредсказуемая история приключилась, а может быть и вполне себе предсказуемая. И если вам тоже нравится песня Take Me There, обязательно за нее проголосуйте, поддержите ее в главном хитовом чарте. Кинуть голос можно на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении.
1: Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас малооблачно, плюс 14, по ощущениям плюс 12. Ветер северный, дует со скоростью 1 метр в секунду и влажность 65%. Смотрим, что ночью, будущей ночью без осадков, плюс 8, завтра в городе плюс 16.
1: Реклама.
2: Иногда, чтобы ненадолго оказаться в Италии, не нужен самолет. Достаточно приехать в Утлет и Внуково и Новая Рига. Кофе в кофемании, обед в сыроварне, неспешная прогулка между витринами Богги, Сантони и Брунелло Кучинелли. И в какой-то момент ловишь себя на мысли, что настроение действительно изменилось. Потому что вокруг все напоминает маленькое европейское путешествие. Только в конце прогулки понимаешь еще одну приятную деталь. Вещи, которые привык видеть в фирменных бутиках, здесь можно найти со скидками до 70%. Бывает так, что хороший день складывается именно из таких маленьких открытий. Я выбираю осень в Утлетах Внуково и Новая Рига.

0: Телеведущий группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, Набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 102-77-39-24-741.
2: Шины диски куплю в колесо.ру.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и

0: Диски в колесо.ру для нашей уверенности на зимней дороге.
1: О, нам давно нужна зимняя резина.
0: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру.
0: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: существует мнение, что противоположности притягиваются. Однако, как недавно выяснили ученые из Европы, оно не совсем вяжется с наукой и реальностью. Они провели онлайн-опрос людей, состоящих в парах, которых просили оценить себя и своих партнеров по важным характеристикам. От социального класса до политических взглядов и возраста. Выяснилось, что счастье в паре не зависит от того, насколько вы разные. Зато среди важных факторов гармонии в отношениях оказались доброта и физическая привлекательность. Возможно, здесь также работает один из базовых жизненных принципов – не переусердствовать, в том числе и в разности типажей. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Hit FM.
1: Hit News. Больше новостей на hitfm.ru.

Это Тови Лу на Хит FM. Хороша Тови, отличная музыка, отличное настроение. А у нас еще и отличный понедельник, он лайтовый. На кону 3000 рублей. Их может получить любой из вас. Записывайте номер в Максе. +7 925 007 10 74. Туда нужно прямо сейчас кинуть кодовое слово, если ваше сообщение придет 28-м по счету. Напомню, сегодня 28 сентября. Деньги ваши. +7 925 007 10 74. И, внимание, кодовое слово. Очень простое, три буквы. Хит.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
1: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов, 329 рублей. С 24 по 30 сентября 2026 года. В «Гиперленте», кроме «Лента эконом». Цены на минимум, выгода на максимум.
4: В «Ленте».
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Он мой номер один, моя половина.
15: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
16: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
17: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
18: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: на радио Hit FM.
1: Понедельники на Hit FM. Это приятно, это очень приятно. А потому что мы раздаем настоящие реальные деньги. 3000 рублей получит тот, кто отправит кодовое слово в мессенджер Макс. Сегодня нужно было стать 28-м по счету, потому что сегодня 28 число. Мы хотим поздравить Елену. На связи город Астрахань. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Да, здрасте.
2: Добрый вечер, Москва, добрый вечер, страна, добрый вечер, мир.
1: О, какая вы позитивная, веселая. Ну, неудивительно, потому что вы победитель. Начинает работу наша радиокасса, вы слышите ее, да? Отсчитывает вам те самые денежки, 3000 рублей вы у нас получаете, Елена. Так что еще раз ловите наши поздравления. Друзья, лайтовые понедельники на радио Hit FM теперь и навсегда официально лайтовые по понедельникам с утра и до вечера. Мы разыгрываем много реальных, настоящих лайтовых денег, поэтому начинайте неделю хитово и выгодно вместе с нами, вместе с самым хитовым радио.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и дети».

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф. В Москве 7 часов вечера.

0: Mashbeat на Hit FM только что и My Love. Очень позитивный трек, дарит легкость, непринужденность. Да, вечером в понедельник хочется, чтобы было легко во всех смыслах. Рабочая неделя только началась, и нужно грамотно свои силы растянуть до пятницы. Ну, я думаю, получится это сделать совместными усилиями и с музыкальной поддержкой, естественно. Итак, большой релиз, час второй. И тут мы с вами погружаемся в музыку. Добро пожаловать. Ждем раздел Double Track. Это двойная порция музыки одного артиста, одной звезды. Кто это будет? Расскажем чуть позже.
1: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. ОГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7-agent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября.

0: октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
2: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
3: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка». ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Небесное тело.
1: Из нашего фитнес-центра.
0: А этот маленький спутник.
2: Из нашей школы.
0: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
3: Мы за ресторан.
0: Тогда начинаю отчет. 10.
4: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Есть вещи, которые появляются в жизни вовремя. Не потому, что они были нужны именно сегодня, а потому, что вдруг понимаешь. Без них гардероб уже не будет таким, как раньше. Поэтому вот лето Внуково и Новая Рига приятно возвращаться снова и снова. Сначала ты примеряешь идеальный пиджак Босс. Через какое-то время приезжаешь за Хьюго. Потом влюбляешься в плащ Макс Мара. И в какой-то момент замечаешь, что хорошие вещи собирались постепенно. А приятным бонусом каждый раз становятся скидки, с которыми такие покупки радуют еще больше. Я выбираю осень, вот летах Внуково и Новая Рига.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
8: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч. Участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
9: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: Робин Шульц и его веселая компания здесь на Hit FM. Prayer in C, наш стопудовый хит. Стопудовый, значит, абсолютный, бесспорный и стопроцентный хит. Только такие и играем для вас. В ближайшие минуты Медуза и Генри Камамиль. Don't Wanna Go Home, а еще Розе и Бруно Марс. АПТ, дождитесь.
1: Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас малооблачно, плюс 14, по ощущениям плюс 12. Ветер северный, дует со скоростью 2 метра в секунду. Влажность 65%, ночью будущие без осадков плюс 8. Завтра днем плюс 16 и солнце.
2: Реклама.
3: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
4: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
5: Центр управления «Мы дома».
6: Ого! Откуда это не

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе к прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Окружающая среда.
1: Пока одни ученые призывают к грамотному потреблению продуктов питания, чтобы отсрочить глобальное потепление на планете, тем временем другие эксперты напоминают, почему не стоит смывать еду в канализацию. Российские ученые отметили, что канализационная система рассчитана исключительно на транспортировку жидких отходов и воды. И попадание в нее любых посторонних предметов, особенно органики, нарушает ее работу, приводит к дорогостоящим авариям и наносит экологический ущерб. Главная опасность кроется в жирах. Когда вы сливаете в унитаз или раковину жир от жарки мяса или масла, жидкими они остаются лишь на пути к трубам. Однако в канализации жир застывает и оседает на стенках труб, и как итог это приводит к сильным засорам. Так что если вы не знаете, как помочь планете и с чего начать, то откажитесь от одной бытовой привычки, которая позволит сэкономить ваш бюджет. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

19:33, время московское. Большой релиз на Hit FM. Впереди у нас Double Track. Двойная порция музыки одной звезды, одной суперзвезды. Герой этого вечера. Музыкант из Австралии Tame Impala. 2026 год можно смело назвать годом Tame Impala, потому что два его хита попали в музыкальный топ. Сперва работа «Дракула», а потом уже песня «Loser». Послушаем и ту, и другую, соответственно, «Loser» и «Дракула». Tame Impala.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы «Сбер спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2020 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Тревел». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
10: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
11: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-187. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет.

0: Беспокоить вас национальные проекты России.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Эд Ширан на Hit FM, Азизам. В Москве 19.50. Афро-ритмы впереди. Шикарный трек от The Second Voice, Let Me Be, через пару минут. И классная танцевальная тема Old Shows, Won't Forget You, в финале этого муза-часа. Что касается часа наступающего, следующего, то там нас ждут хиты без правил. Это когда две новые песни сражаются за одно единственное место в нашем плейлисте.
1: Hit FM. Реклама.
2: Все говорят, лето закончилось. А у нас новый сезон завтраков на набережной, пикников у реки, пробежек в парке и водных прогулок.
3: Остров Аддонстрой. Курортный центр столицы на Москве-реке. Живите там, где лето не заканчивается. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Майли Сайрус на Hit FM только что и новая песня Best Persuades. Начало 9 в Москве. Всем еще раз большой привет. Продвигаемся дальше. Далее хиты без правил.
1: Хиты без правил. Хиты без правил.
0: Стартует музыкальный баттл с участием лучших мировых новинок. Их две. И в этом часе они сразятся за место в нашем трек-листе. Место только одно. Вам определять финалиста, поэтому проходите в группу Hit FM VK для того, чтобы проголосовать. На все про все у вас будет где-то около получаса. Под номером один с нами сегодня Мэттом Бон и Зерб. Трек называется Follow.

0: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка». ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579. 9-7-7-9-9.

0: правил.
1: Хиты без правил на Hit FM 2020, время московское. Две новые песни из хит-парадов мира бьются за одно единственное место в нашем плейлисте. Нужно решить, какую из двух протолкнуть в эфир. Поэтому всех вас мы приглашаем заходить активно в группу Hit FM ВКонтакте и также активно голосовать. Под номером один с нами сегодня трек Follow. Это Matt and Bone и Zerp.

0: номером 2 от Mob и Fast Boy Super High. Уже 20:21 в Москве. Мы вернемся очень скоро и приступим к подсчету голосов.
1: Хиты без правил. Погода на Хит FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас малооблачно, плюс 13, по ощущениям плюс 10. Ветер северный дует со скоростью 3 метра в секунду и влажность 61%. Ночью будущий плюс 8, без осадков. Завтра тоже без дождей и плюс 16.

FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: пешие прогулки гораздо полезнее поездок на небольшие расстояния. Помимо пользы от физической активности, так еще и экономнее для кошелька. Исследование австрийских ученых показало, что краткосрочные поездки на автомобиле чаще других завершаются авариями. В частности, эксперты рассказали, что около 40% ДТП приходилось на поездки, время которых было менее 10 минут. Исследователи порекомендовали отказаться от коротких поездок, насколько это возможно, и отдать предпочтение общественному транспорту или пешим прогулкам. И еще. В исследовании также раскрыли одну интересную цифру. Четверть ДТП происходит из-за того, что водитель отвлекся на смартфон. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Хиты без правил на Hit FM, финал. Лучшие новые песни, два трека и только одно свободное место в нашем плейлисте. Займет его тот свежак, в пользу которого придет большее количество ваших голосов в нашу официальную группу ВКонтакте. К подсчету голосов мы приступим буквально через минуту, но перед этим слушаем еще раз фрагменты новых песен. Первая называется Follow. Это Matt & Bone и Zerb.

0: теперь момент волнительный, момент очень ответственный, потому что мы будем определять финалиста нашего музыкального соревнования. Для этого посмотрим в группу Hit FM ВК, куда вы и бросали свои голоса на протяжении всего этого часа. Итак, с разницей в 5 голосов. 5. Сегодня в понедельник, 28 сентября, в нашем Муз-баттле побеждают Odd Mob и Fastboy. Песня Super High. Super High, да, эта песня получает право прозвучать целиком на Hit FM в этом часе, поэтому давайте это самое право Odd Mob и Fastboy предоставим.
1: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Что происходит?
5: Полиция опечатала здание. Это пауки. Они на всех этажах. Они везде.
4: Мы попали.
6: Арахнит.
4: Снимите это с меня!
6: В кино с 1 октября.
7: 18+.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
10: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
11: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамные крыши.

0: же. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Хёрдс и Purple Disco Machine на Hit FM Wonderful Life, версия 2025 года. Вот кого действительно жизнь удалась. У Мадонны, у королевы поп-музыки. Ее мы, кстати, встретим здесь на самом хитовом радио в ближайшие минуты. Но не одну, вместе с Мартином Гарриксом услышим работу «Bizarre». Hit FM.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

0: радио Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM, полное погружение в музыку. У нас час четвертый, и здесь специальный хит-парад, который в этот понедельник мы посвятим главным новинкам и премьерам недели. Трек, о котором мы вам рассказывали сегодня, говорили, что обязательно его включим, запремьерим. Вот давайте это сделаем. Такие суперзвезды, причастные к его созданию. Итак, Софи Такер и группа One Republic. Работа «Цунами».
2: Чарт спешл.

чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит ФМ, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
0: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.

Это большой релиз на Hit FM. Специальный хит-парад в этот понедельник мы посвящаем главным новинкам недели. Перед тем, как мы перейдем к следующему свежему треку, хотим поздравить певицу Беарвульф с выходом клипа на песню «Владивосток». Как показать удивительный город в одном клипе? Это возможно. Беарвульф сделала муз-видеооткрытку родному городу. Она устроила съемки прямо на сопках. 150 местных жителей пришли поддержать артистку и вместе спели песню о любимом месте. Смотрите новый клип Беарвульф «Владивосток» на телеканале РУ-ТВ. А далее в специальном хит-параде в чарт-спешл на Hit FM очередной свежий трек. Он называется «Some Kind of High». Это «Naked» и «Portugal the Man». Chart Special.

0: Погода на Хит FM.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас малооблачно и плюс 13, по ощущениям плюс 10. Ветер северный, дует со скоростью 1 метр в секунду, влажность 64%, ночью будущий плюс 8. Завтра в городе плюс 16 и будет солнечно.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: здоровья.
1: Наушники позволяют не только слушать любимую музыку без осуждения окружающих, но и дают всегда быть на связи со свободными руками. Однако такие гаджеты могут принести вред своему владельцу. Так, команда ученых из Америки получила данные нескольких сотен тысяч пользователей гарнитур, и оказалось, что каждый третий человек причинял вред своему здоровью, слушая музыку на слишком высокой громкости долгое время. Эксперты рекомендуют ограничить громкость наушников на уровне в 70 дБ. По ощущениям, это немного громче обычного разговора с собеседником на расстоянии метра друг от друга. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. В нашем случае погружение в самую новую музыку. Главные мировые новинки вашему вниманию. Певица из Канады Лукала впереди. Знаем ее трек Hot Now. Был большим хитом пару лет назад. Кто знает, может быть, ее новая работа, которая называется Bad News, тоже попадет в музыкальный топ. Итак, Лукала, Bad News на Hit FM. Chart Special.

0: Реклама. Он мой номер один,
1: моя половина. Для моей машины раздел авто в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
9: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: шоу Hit FM.
1: 21 час и 46 минут, время московское. Это большой релиз на самом хитовом радио, раздел Chart Special, наш специальный хит-парад. И лучшие мировые новинки. Диджей Сэм Фелд тоже не остался в стороне, это радует. Пригласил очаровательную девушку-певицу Аздис в свой трек. Вы же помните Аздис, да? Например, с Purple Disco Machine они совместные песни записывали. Так вот, в итоге получилось у Сэма и у Аздис очень даже симпатичное. Сейчас мы с вами этот трек услышим. Называется Need That Love. Сэм Фелд и Аздис на Hit FM в Chart Special. На этом все, друзья. Спасибо, что были вместе с нами. Прощаемся до завтра.
0: Chart Special.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto? Значит, Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Снимать тренировки как личный выбор. Пропуск занятий начинает вызывать тревожность. Чувство вины негативно сказывается на психическом состоянии, что в итоге приводит к спортивному выгоранию. Так что не забывайте, что во всем необходимо соблюдать меру. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Hit FM.
2: Hit News. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Реклама. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Гаджеты.
1: Практически у каждого из нас есть смартфон, а иногда даже несколько, для того, чтобы разделять работу и личную жизнь. И уведомления приложений, которые постоянно приходят и отвлекают от важных дел, не столь безобидное явление, как может показаться. Так ученые из Швейцарии проанализировали суммарный эффект от получения всплывающих сообщений на экране наших гаджетов и выяснили, что внимание пользователя перехватывается сразу на нескольких уровнях, и время, которое человек отвлекается, может быть даже большим, чем показатель экранного времени в смартфоне. Это негативно влияет на нашу концентрацию и продуктивность, поэтому эксперты рекомендовали выработать строгие правила работы с уведомлениями, чтобы выдержать баланс между важными сообщениями и тем, что может подождать. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Реклама. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: еда. Сладкие газированные напитки могут стать причиной активного выпадения волос. Столичные медики считают, что во всем виноваты сахар и химические добавки, которые запускают сразу несколько губительных процессов. Сахар разрушает белки, из которых состоят волосы, делая их ломкими и тонкими, а также сбивает гормональный фон, из-за чего волосы перестают расти. Отдельный вред приносит фосфорная кислота. Она мешает усваивать кальций и магний, которые нужны для здоровых луковиц. В итоге волосы редеют, растут хуже и выглядят безжизненно. Берите себе на заметку. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе к прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: развлечения.
1: Повседневные занятия в компании с другими людьми делают нас счастливее. К такому выводу пришли канадские ученые, которые провели масштабные исследования среди добровольцев. Выяснилось, что чтение, прогулки, занятия спортом или дорога на работу в компании делают нас не только счастливее, но и помогают справиться с ежедневным стрессом. Исключением стала лишь уборка кухни, поскольку в такие моменты вероятность рассориться возрастает в разы. Что же, в осенне-зимний период, чтобы не грустить, призываем вас почаще встречаться с людьми, чтобы чувствовать себя счастливыми каждый день. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на Хит FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

0: тренды. Большинство родителей уверены, что супинатор в обуви помогает предотвратить развитие плоскостопия у детей. Однако столичные медики опровергли этот миф, отметив, что супинатор в обуви ребенку не нужен. Да, раньше они использовались, но в действительности это никак не профилактирует плоскостопие, и свод стопы никак не меняется. Детям необходимо носить удобную обувь с плоской подошвой и по размеру. Также необходимо, чтобы в обуви был небольшой каблук, который позволяет ногам меньше уставать в течение дня. Уважаемые родители, берите себе на заметку. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.